Умение вовремя остановиться, сделать паузу и сказать «пусть весь мир подождет» — это прекрасное качество, советуют психологи. Больше обращайте внимание на свои желания. Здравствуйте, друзья! Я думаю, что сейчас желание самое первое — это послушать дальше хорошую музыку на любимой волне. Зовут меня Олег Пивунов. Еще раз приветствую всех, кто слушает первое автомобильное. А если вы в пути, счастливой вам дороги! Кстати, до нас добраться, я имею в виду до прямого эфира, очень нетрудно, если нет приемника, умная колонка, мобильное приложение или интернет-вещание на сайте авторадио.ру.

если кончатся песни, значит, буду читать тебе прозу, если ты будешь не прозу.

Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Реклама. Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Басты твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ. Серия L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

Наслаждайтесь рассветами, закатами и любым другим временем суток исключительно под любимую музыку на Авторадио. Это вдвойне приятно. Всем еще раз привет. Зовут меня Олег Пивунов. Всем, кто этот час встречает на любимой радиоволне, лучи добра и огромное пожелание счастья. Поехали дальше.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
6: Радиоканал Авторадио Вологда. Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
0: Реклама. Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Басты твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер 1.

Учитывая современную тягу людей к спорту, зачастую свои эмоциональные переживания люди гасят в спортзале, как мне кажется. И это прекрасно. Здравствуйте всем, это Авторадио. Хорошего настроения вам в этот час. Движение только вперед, естественно. И движение это музыкальное, насыщенное, с прекрасными ритмами.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

своих желаниях нужно быть аккуратным, хорошо их продумывать. Вдруг они исполнятся до конца. Поэтому, если вы просите кого-то «давай-давай», будьте внимательны, друзья. Люди могут принять это буквально. Всем привет, Авторадио в прямом эфире. Зовут меня Олег Пивунов. С хорошей музыкой движемся дальше.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
3: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/продукт в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
1: Финальный отчет только до 6 сентября в театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов, около 1,5 миллионов зрителей и 1000 восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
2: Авторадио.

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Звук вашего уюта звучит так?
3: Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
4: В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио. 7 утра в Москве. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Правительство разрешило продажу бензина Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Сколько будет действовать такая норма, расскажу через секунду.
1: Про главное.
2: Правительство разрешило до июля 2027 года производить, возить и выпускать в обращение бензин экологических классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Решение носит временный характер и направлено на обеспечение стабильного снабжения внутреннего рынка автомобильным топливом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минэнерго. Там отметили, что решение позволит направить дополнительные объемы автомобильного бензина на внутренний рынок, сохранить устойчивость топливообеспечения и минимизировать риски возникновения перебоев с поставками топлива. Вице-премьер Александр Новак ранее отмечал, что дефицит на рынке топлива в России сокращается, снизилось количество регионов с очередями на АЗС.
1: Про законы.
2: В России могут ужесточать ответственность за нарушение правил продажи сим-карт иностранным гражданам. Новый закон вступает в силу сегодня, сообщает парламентская газета. Уголовное дело смогут возбудить, если продавец заключил договор без указания идентификатора мобильного устройства или внес документы ложные сведения. Наказание будет грозить тем, кого за подобные нарушения уже дважды за год привлекали к административной ответственности. Максимальный штраф составит 500 тысяч рублей. Кроме того, нарушителя могут приговорить к обязательным или исправительным работам, ограничению либо лишению свободы на срок до 1 года. Закон также усиливает ответственность за незаконный сбор, распространение личных данных, а также за нарушение тайны переписки и переговоров.
1: Про недвижимость.
2: Новостройки в Москве могут рекордно подорожать из-за новых требований к парковкам. Согласно постановлению столичного правительства, застройщики обязаны предусматривать одно машиноместо на каждую квартиру вместо прежних нормативов. Себестоимость одного места в подземном паркинге может достигать 2 миллионов рублей, поэтому эти расходы, как ожидается, будут закладывать в стоимость жилья.
1: Про инициативу.
2: В России необходимо ввести федеральную выплату на каждого школьника к 1 сентября в размере 15 тысяч рублей. Это поможет семьям подготовить детей к новому учебному году. С таким предложением выступил замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб. В этом году он предложил сделать ее в размере 15 тысяч рублей. Общественник уверен, что выплату необходимо распространить на семьи, где воспитываются школьники с 1 по 11 классы. Потому что на сборы в школу сейчас требуются значительные расходы. Поскольку в них входят не только канцелярия, но и спортивные, школьные формы, а также обувь. Такая выплата стала бы для семьи большим подспорьем.
1: Про транспорт.
2: В России с 1 сентября ведут единые требования к оформлению билетов на общественный транспорт. Об этом сообщила член общественного совета при Минтрансе Кира Дарусева, передает РИА Новости. Эксперт уточнил, что изменения связаны не с внешним видом билетов, а с необходимостью сделать их более понятными с юридической точки зрения и лучше защитить права пассажиров. Эксперт также добавил, что в новых билетах на городской автомобильный и наземный электрический транспорт должны будут указываться данные самого билета, багажные квитанции, документ на ручную кладь, а также заказы наряда для заказных перевозок. Официальный курс доллара 80 рублей 93 копейки. Курс евро 93 рубля 19 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио.

0: 7 утра в столице. Дамы и господа, это драйв-шоу «Поехали» в эфире радиостанции номер 1 в России «Авторадио». Привет всем, кто уже на ногах. Отличные новости. Давайте начнем это утро с них. Ну, для тех, кто устал. Рабочая неделя практически сломлена. До выходных все уже рукой подать. Остался финальный рывок, так что переводим свой внутренний тумблер в режим хорошего настроения. А мы вам в этом деле поможем. Напротив меня усердно делает вид, что полностью контролирует ситуацию. Но...
1: Договаривай.
0: Главный специалист по утру, Иван Броневой.
1: Доброе утро всем, друзья. И эксклюзив прямиком из Москвы. Единственный, наверное, коренной в этом здании Денис Курочкин.
0: Горжусь.
1: Ну, правда, вымирающий вид.
0: Да.
1: Ну, что, ну, правда, москвичей коренных очень мало.
0: На метро езжу.
1: Напомни, коренной это какой? Не тот, который в Москве родился, а какой?
0: 7-й.
1: Вот.
0: По счету.
1: В семье или в завещании.
0: Так, ребят, давайте, подключайтесь. План на этот час, как всегда, у нас классный. Во-первых, начать этот день, разбудить вас. Оперативно пробежимся по всем интересным новостям, что мы это, собственно, уже и сделали. Далее запустим классный драйв-чат. Традиционно обсудим сегодня события, которые мы не могли обойти стороной. И я думаю, что многие мужчины к этому имеют отношение. Да все, я думаю, просто старательно делают вид. В общем, будем обсуждать одну очень спорную бытовую тему. Ну, начнем, конечно, как всегда, с мощной музыки, которая мгновенно выбьет из вас любую сонливость. Поехали!
2: Драйв-шоу «Поехали!» «Поехали!» Каждое утро на Авторадио. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно» — российский сервис бронирования жилья. 6+. Реклама спонсора.

0: просыпаемся, настраиваем зеркала и сразу, как в песне Айовы, улыбаемся друг другу в потоке. Дело в том, что, ребят, сегодня, во-первых, драйв-шоу поехали, да, куда это мы полетели раньше времени, во всем мире на этой неделе отмечается неофициально, но дико смешной праздник – Международный день подкаблучника.
1: Да. Ура, это наш день.
0: Я ждал. Мы два председателя этого праздника, этого кружка.
1: В нашем кружке двое членов, но...
0: Мы не скрываем.
1: Оба председателя.
0: Итак, давайте, ну, признаемся, правда, честно, в гараже или где-нибудь там в компании друзей, все мужики суровые, вот эти волки, тигры, львы, гроза дорог, хозяева своего слова, я сказал, я сделал.
1: Сам решил.
0: Да, но стоит переступить порог дома, и все, этот волк сливается, смывается. Да, и превращается в ласкового котика этот человек. Так вот, ну, в народе не зря же говорят, что мужчина, как это, голова, женщина это шея, правильно? Куда повернет, туда голова и смотрит. Мужчина принимает великие стратегические решения. Есть жизнь на Марсе или нет, понимаешь, вот такие вещи. А вот женщина решает все остальное. Мелкие вопросы, казалось бы, да, там, есть ли что сегодня поесть? Куда будет уходить зарплата, какой коврик, какие шторы и тому подобное. Поэтому сегодня, друзья, мы в нашем драйв-чате решили вот что организовать. Сиките, делайте громче, включайтесь. Вопрос на миллион. Парни, признавайтесь, вот правда, ну отнеситесь к этому с улыбкой. А в чем проявляется ваше подкаблучничество? Вот такое слово мы придумали. Какое самое нетипичное задание, возможно, от супруги, девушки, своей второй половины вы выполняли на этой неделе с радостным лицом? Можно даже в кавычках. Пишите в чат. Сегодня сдаваться можно официально, можно анонимно, если вдруг, ну, вы едете, и рядом с вами тоже волки-тигры, которые не понимают этого. Ну, явно же было у всех, когда ты стоишь в компании друзей, мужчин, ну, тебе звонит она, и ты такой, ну все, давай. Она такая, целую. Ты говоришь, угу, она не поняла. И на тебя все смотрят, ты так отходишь, что ли, говоришь, ну, она еще громче.
1: Ты что там, не один? Кто там такие у вас?
0: И вроде заднюю не дать. И в то же время громко не можешь произнести.
1: Вот чтобы до этого не доводить, надо сразу говорить. Смело и в голос. Ну, может кто-то из друзей покосится, но ему ведь тоже рано или поздно она позвонит. Ну, в смысле, его своя.
0: Да, но я никогда не стеснялся этого.
1: Тоже никогда. Это утопия.
0: Поэтому мы и председатели нашего клуба. 915, друзья, 459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Еще раз напомню, признавайтесь, мужики. Ну, вопрос такой, достаточно простой, да?
1: Какой чем проявляется еще?
0: Нетипичное задание от жены вы выполняли. И вообще, признавайтесь, уступить любимой женщине во всем это слабость? Ну, как бы, по вашему мнению. И в чем проявляется ваше подкаблучничество?
1: Ну, или вы альфа-самец, так и напишите, я...
0: Да, и мы все дружно здесь поверим. У нас на кону еще два билета на концерт Басты. Кому они достанутся, мы не знаем. Но явно вот...
1: Ей!
0: А она уже решит, брать вас или нет. Давайте, готовьтесь. Впереди у нас еще будут новости спорта от Ивана Броневого. Все самое интересное, актуальное к этому часу. Обязательно расскажем. А еще отправимся в кино. Тоже узнаем, что завезли в отечественные кинотеатры. Планы классные, поехали.
2: Поехали. Драйв

0: Реклама.
1: Можно простить многое, но двигатель старое масло не простит. В автосервисах «Фитсервис» при покупке масла замена бесплатна. Не ждите, пока станет поздно. Меняйте масло бесплатно в автосервисах «Фитсервис». Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
2: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи «Боллерс» решают задачи, а не создают их. «Боллерс Гранит» – надежный клей для тяжелых плит. «Боллерс Аква Плюс» держит мрамор и керамогранит даже под водой. «Боллерс Элит» – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. «Боллерс Эластит Суперфлекс» – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи «Боллерс» – всегда заметное качество.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: Мясной гурман.
7: Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. «Профиль-центр». 54-54-54.
8: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
9: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: «Профнастил Монтерей», «Каскад», «Финера». Папа. Вашим размером за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
12: Мы создали для вас новое поколение полноприводных автомобилей ГАЗ. Мы добавили высочайшего уровня проходимости. Мы разработали специальные условия покупки автомобилей ГАЗ 4x4. Только у официального дилера «Автоэкспресс» город Вологда. Улица Железнодорожная, 50В. Телефон 55 99 20.

0: Поехали!
1: Итак, дамы и господа, от хорошо спортивно-сложенного Сергея Лазарева, тут или там, в эфире драйв-шоу «Поехали», переходим к не менее...
2: К более-менее сложному, еще более-менее спортивному.
1: Ты сам это сказал.
2: Ну что, я себя не видел, что ли?
1: Итак, дамы и господа, включайте воображение. Хорошо сложный человек, большой и знает о спорте все. Иван Броневой проанализировал все турнирные таблицы, готов поделиться интригами к этому часу. Поехали.
0: Время спорта. На Авторадио. Поехали.
2: Новостей много, все сразу рассказать не смогу, но вот попытаюсь по максимуму уложиться. В Париже продолжается чемпионат Европы по водным видам спорта. Три золотых медали завоевали российские синхронистки, которые выиграли произвольную техническую программу и были сильнейшими в акробатической группе. Еще одно золото сборной России принесли прыгуны в воду Никита Шлейхер и Руслан Терновой. Они победили в дуэтах на 10-метровой вышке. Там вообще у них драматическая история. Их сначала развели за поведение, скажем так, потом обратно объединили, они признались в том, что были неправы. И, короче, почитайте, интересно, прям отдельно заслуживающее какой-то небольшой, но яркой статьи события. В медальном зачете Россия находится на третьем месте, уступая Италии и Великобритании. На счету наших соотечественников 4 золотые, 4 серебряные и 4 бронзовые медали. Я считаю, хорошо идем. Дальше сборная России взяла вообще все золото в первый день Кубка мира по зимнему плаванию. Не путать с обычными водными видами спорта. В Аргентине проходит он такой, россияне...
1: Я извиняюсь, зимнее?
2: Да, зимнее.
1: В августе.
2: Но в Аргентине.
1: А там по-другому шарик крутится. Или для них плюс 20. Зима. Тогда мы тоже можем поехать.
2: Например, да. Ну вот россияне завоевали 4 золотые медали из 4 возможных. Высшие награды спортсмены получили на дистанциях 25 метров баттерфляем среди мужчин и женщин, 100 метров вольным стилем и 200 метров брасом. Теперь о нашем отечественном футболе, естественно, про Кубок России расскажу. Ростов не оставил шансов Акрону в первом матче Кубка России. Встреча завершилась со счетом 4-0. Дебютант российской премьер-лиги футбольный клуб «Родина» разгромила буквально Рубин Казанский на старте Кубка 5-0.
1: Это, ну, «Родина» 5-0.

0: в пользу, да, в пользу Родины 5-0.
1: Ну, видимо, прошлые матчи дали о себе знать, потому что их первая была игра со Спартаком, они проиграли.
0: Сухую.
1: Да. Возможно, как-то пересобрались, поняли. Перестали нервничать, все-таки из-за меня тут уже ответственность другая.
0: Ну да, конечно. Крылья Советов в Махачкале переиграли местное «Динамо» 2-1. ЦСКА вырвало победу «Локомотива» в матче Кубка. Армейцы забили на 40-й минуте. Железнодорожники сумели сравнять лишь в добавленное время. Ну и в итоге ЦСКА уже победили в серии пенальти. Автогол в концовке принес столичному «Динамо» победу над «Факелом» в Кубке России. Краснодар смог справиться с «Ахматом» лишь в серии пенальти, что тоже удивительно. «Зенит» с минимальным преимуществом обыграл «Балтику» 1-0.
1: Причем была большая возможность у «Балтики» все-таки вырвать победу.
0: «Балтика»?
1: Даже сравнять и выйти вперед.
0: Я, честно говоря, вот хоть и болею за «Зенит», я еще и фанат «Балтики», потому что это клуб единственный, мне кажется, в нашем вообще футболе масштабном, который может обыграть кого угодно. Любой клуб «Балтика» может обыграть.
1: Самое забавное, что «Балтики» забил как раз только
0: бывший.
1: Что да, новый игрок «Зенита», бывший из «Балтики».
0: Гол от бывшего.
1: По факту «Зенит» ничего бы и не сделал. Представь, если бы этот
0: не было
1: игрок...
0: Этого.
1: Господи, как его фамилия? Вот мы все и забыли.
0: Да-да-да.
1: Новый человек, который подъехал к ним. В общем, если бы они бы его не выкупили в свое время, да, то сейчас бы, получается, он бы забил бы «Зениту», и также бы «Балтика» прошла бы дальше.
0: Кевин Андраде.
1: Андраде, да.
0: Да, вот,
1: вспомнили.
0: Этот товарищ, ну, не очень близкий нашему языку человек, но в целом. Короче говоря, да, сейчас ситуация такая. Ну и «Спартак» начал защиту титула с разгромной победой. Красно-белые вынесли Оренбург 5-1, а 16-летний Палех забил первый гол во взрослой карьере. Молодой парень, да. Такой талантливый, явно перспективный.
1: Пашка.
0: Если вы с ним так близко знакомы.
1: Нет, не знакомы, но я хотел бы познакомиться, потому что я в 16 лет, ну, палкой... бил крапиву, а здесь человек...
0: А он ногой по мячу.
1: Да, в РПЛ забил гол, и причем как только он вышел на поле, угу, то игра прям действительно обострилась и стала еще интереснее смотреть.
0: Подающие надежды. Ну, вообще много талантливых у нас ребят, молодых. Я надеюсь, что большое будущее у них и за сборную, и вообще в клубах, в наших, естественно, в отечественных клубах. Так, важное событие в ближайшие выходные, а именно в ближайшую субботу состоится... свадьба на Мадейре. Там женятся Криштиану Роналду и Джорджина. Церемония пройдет в родном городе Криштиану, после чего молодые отпразднуют свадьбу уже в пятизвездочном отеле. Там предупредили гостей о том, что закроют два этажа, барные зоны, ну и так далее. Криш сделал предложение Джорджине, напомню, в прошлом году встречались они, ну как встречались, в отношениях, сожительствовали фактически 10 лет, это факт. И вот в тему нашего драйв-чата.
1: Я веду, кстати, свадьбу. Че ты? Сегодня вылетаю.
0: Потом расскажу. Ладно, дойдем мы до этого 8.50. Ну, короче, в тему драйв-чата подкаблучников. Понятно, что там огромное количество звезд, и Вин Дизель, и многие-многие футболисты, и Мбаппе будет. И среди этих всех звезд будут двое россиян. Должны были быть. То есть Криш пригласил Хабиб Нурмагомедова. Ты думаешь, один из них? Нет, Хабиба Нурмагомедова пригласил он. Там ответа еще нет. И еще неожиданно пригласил киберспортсмена, нашего соотечественника, Илью Осипова. И вот Илья что сделал. Илья, а у него в этот день будет, ну, какое-то достаточно проходное соревнование, не очень важное. И он подошел к своей девушке и спросил: как ты думаешь, стоит ли мне поехать на свадьбу года?
1: Криштиану Роналду.
0: Да, который меня и пригласил. Или пойти поиграть в комп?
1: Естественно, она сказала ему: иди зарабатывай.
0: Иди зарабатывай. И что он сделал?
1: Пойдет зарабатывать.
0: Все правильно. Он официально отказал Криштиану. Сказал: не могу.
1: Принимаем его в наш клуб.
0: Председатель теперь он. Все об этом. Вы, кстати, свои тоже истории вот этого цок-цок рассказываете и отправляете нам совсем скоро первая порция сообщений. 915-459-2020. Ждем.
2: Поехали. Драйв.

0: Планируете покупку или продажу недвижимости и хотите защитить свои интересы в сделке? Решение есть. Слушайте на Авторадио программу «Про недвижимость» о том, как купить квартиру безопасно, быстро и удобно, без лишних тревог и визитов в банк. И как оформить аккредитив прямо в телефоне всего за 3 минуты. Все подробности об аккредитиве Сбера в программе «Про недвижимость» на Авторадио. ПАО «Сбербанк». Категория 18+.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: А в каком магазине можно купить все для школы?
5: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
6: У Максимату, Москва. Улица Красная Пресня, 24. Угарян 102 773 936 44 43. ИНН 770 329 54 63.
7: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102 770 013 21 95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
8: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получайте их в ответ. Празднуйте день рождения Мира танков с нами. Срок акции с 5 по 19 августа. Подробности об организаторе, акции, правилах, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на tanki.su/подарки. 12+.
9: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государством. Государственным участием. Росвексель. Ваш личный золотой запас.
10: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город. Курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-968. Создано при участии ООО «Азим» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
11: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
12: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
13: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
14: Подробности на accountgeta.t2.ru.
15: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
16: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги «Яндекс.Директ» платные. Подробнее direct.yandex.ru.
17: Крош, это ты?
18: Ёлкий голубь. А кто еще-то?
19: Новые измерения приключений.
20: Крош с ежиком. У них терминал.
21: Доигрались.
22: Смешарики сквозь вселенные.
23: Ёлки-голки.
22: Уже в кино. Категория 6+.
0: Авторадио.

0: Поехали!
1: Действительно, шагаем дальше, не грустим, получаем удовольствие. Это Авторадио, радиостанция номер один. И продолжаем общаться в нашем драйв-чате, а точнее только начинаем. Сегодня мы вас спросили, собственно, какое самое нетипичное задание от жены вы выполняли, парни, на этой неделе с радостным лицом. Да и вообще, такой день подкаблучника отмечается на этой неделе. Ну, почему бы не обсудить это? Вот вы к этому категории людей относитесь или нет? Уступаете? Или пытаетесь все-таки строить из себя волк-тигра и такой патриархат дома прям мощнейший. Так вот, что у нас есть? Александр Измытич пишет, что он директор крупной строительной фирмы. Да. На работе его все боятся, уважают. Но дома он покорно пьет чаек с ромашкой из розовой кружки, потому что так сказала жена. Вот и все. Другие грязные. Нового сервиза нет. Пей молча. Елена тут пишет, что ее суровый обладатель мотоцикла, байкер, понимаешь, человек, который любит кататься, ночью никому не давать спать, вчера выбирал в магазине шорты под цвет подушек. Спорил с продавцом из-за оттенка, и в итоге выбрал те, которые одобрила она.
2: Вот есть другое мнение. Оно очень редкое, я бы сказал, уникальное. Но все же Александр пишет следующее. По мне, подкаблучничество — это не ок. Женщину надо держать в вежовых рукавицах, не давать расслабляться. Вчера друг рассказал...
1: Зачем?
2: Вот вчера друг рассказал, что 2 дня гулял с девушкой и 20 000 рублей прогулял на нее. Я все ему сказал, чтобы на себя тратил, а не на нее. Нынче содержать женщину дорого по мне.
1: Надо работу поменять, наверное.
2: Александр сильный и независимый мужчина, я так понимаю.
1: Наверное. Дома питбуль. Так, а что еще?
2: Значит, вообще Дмитрий еще нам написал, говорит, что зачем нам эти конфликты? Уступить, тихонечко сделать так, как считаешь нужным. Самое сложное в том, что если окажешься неправ, нужно эту ошибку признать. А если наоборот прав, сделать вид, что изначально было решением супруги. Получается, не всегда, но стремлюсь к этому. А вот, кстати, хорошая мысль.
1: Хорошая мысль.
2: Ну да, даже если ты понимаешь, что ну, твоя любимая не права, сделай так, как будто этого ты не понимаешь. И все, и сразу, и как будто конфликт пройдет стороной.
1: Я мастер спорта по боксу, вешу 100 килограммов, тренирую парней, детей. Но вчера жена заставила меня мерить зимнюю какую-то попону, я не знаю, что такое, короче, для нашего шпица. Ага. Какая-то одежда.
2: Накидка зимняя.
1: Да, пока скидки. Я послушно держал собачку и приговаривал, какой красивый пупсик. Если бы мои боксеры это увидели, мне пришлось бы менять зал. Какой красивый пупсик.
2: Бедный. Ну ладно, ну все хорошо.
1: Ну что, нельзя любить собачек, что ли? Классные куртки для них. 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Ребят, пишите, тема вам всем известна. Давайте еще раз напомним, какие самые нетипичные задания жены вы выполняли. И вообще, как бы, ну, относитесь вы к тем, кто готов всегда уступать девушкам? Или все-таки вы самец, который никогда не уступает? Вы и относитесь к этому клубу любителей подкаблучников?
2: Пишите, ждем.
1: Пишите, ждем, да.
0: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем и вечером плюс 24 градуса. Ночью до плюс 19. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Спонсор программы Техцентр МКР.
3: Техцентр МКР. Полный цикл обслуживания вашего автомобиля. Кузовной ремонт и покраска, техническое обслуживание, ремонт подвески и тормозов. Также подберем запчасти. Вологда, окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Техцентр МКР. Доверьтесь профессионалам.
2: ИП Широкова Алена Николаевна.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.
3: Реклама.
4: Внимание! В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатная. Повторяю, бесплатная. И дарит скидку 15% на ремонт. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
5: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр. 54 54 54.

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдин» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы концтовары покупай!
3: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
4: В Доброцене выгодные цены.
5: Где взять комплект ТО для китайского авто? В Спортавто, конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
6: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
7: Устали от шума и запаха бензина? Покупайте «Greenworks» в магазине «Бобер». Газонокосилки, триммеры, цепные пилы, электроинструмент. Инструмента много, аккумулятор один. «Greenworks». Ждем вас в Вологде, улица Ярославская, 11А.
8: Реклама на Авторадио. 70 72 82.

0: Дамы и господа, это драйв-шоу «Поехали», и традиционно в это время к нам в студию приходит человек, который знает о кино все. Вместо нас он посмотрел все худшее и посоветует только лучшее. Николай Никулин, кинокритик. Давайте его встретим.
1: А может, в кино? Поехали!
0: Николя, доброе утро.
2: Доброе утро, Иван, доброе утро, Денис. Действительно, у меня есть для вас кое-какая новинка.
0: Будьте любезны, прям в кинотеатр... раскладывайте.
2: Раскладываю. В кинотеатрах выходит фильм, причем с названием мультипликационным. Называется «Смешарики сквозь вселенные».
0: Наконец-то.
2: Да, это те самые смешарики. Это те самые смешарики, только теперь в киноформате. Почему? Потому что в мире смешариков появилось некое устройство, которое может наших знаменитых персонажей сделать людьми, буквально очеловечить. И вдруг они появляются в новой такой цифровой реальности, они летят в космосе на космическом корабле. И вот у нас уже Лосяша играет Ян Цапник, Копатыча Николай Добрынин, Каркарыча Александр Лыков, ну и так далее.
0: Я тебе маленький секрет могу рассказать. Давай. Года так два назад, Иван не даст соврать, мы были в Санкт-Петербурге как раз на студии, где и делают данные...
3: анимации.
0: Анимацию.
3: И там разговаривали еще с создателем фактически.
0: Да, там были еще и малышарики, и мы даже пытались их озвучить, но это мини-версия.
3: Этого никто не выпустил.
0: Где-то в коридорах мы как раз уже тогда слышали, что данная тема обсуждалась.
3: И это было, ну, реально 2-3 года назад.
0: Да, да, 2-2,5 года назад. Ну так что, Николя, давай, пожалуйста. Мы просто, я сейчас немножечко хвастанулся, чтобы были там.
2: Да нет, обязательно посмотрите, я рекомендую. В общем, мне кажется, не только те люди, которые вот знакомы со вселенной смешариков, ну и кто не знаком с этой вселенной, обязательно посмотри. Это правда интересно. Тем более я напомню, что смешарики, они всегда еще как-то обыгрывают различные интересные кинематографические вещи. Вот там их тоже будет очень много, этих отсылок. Кстати, об отсылках. Вот еще в онлайне выходит сериал «100 лет одиночества». Вернее, как выходит? Второй сезон. Я, кстати, напомню, что это знаменитый роман Габриэля Гарсия Маркеса, который не экранизировался еще ни разу, поскольку семья Маркеса настаивала на том, чтобы актеры были колумбийцы, действие разворачивалось в Колумбии, и колумбийцы же снимали. Это вам, знаете ли, не нолановская «Одиссея», где могут быть темнокожие актрисы. Тут все, знаете...
0: Елена Прекрасная, ты про нее?
2: Здесь все должно быть по-колумбийски. И вот действительно удалось. Первый сезон прошел интересно. Я напомню, что действие разворачивается в Макондо, в таком городке, вымышленном, магическом. Я, кстати, опять же...
0: Был там. Купил путевку.
2: Но если кто смотрел первый сезон, точно там побывал. Потому что действительно там очень много магии. Там есть призраки, которые оживают, и которые оживают так, как будто бы все это происходит здесь, рядом, и сейчас с вами. Поэтому очень рекомендую эту картину для тех, кто читал роман. А роман все-таки классический, еще и получил Нобелевскую премию в свое время. Посмотрите, во втором сезоне уже появляется железная дорога, цивилизация приходит в этот городок, и случается очень много страшных вещей. В общем...
0: Рекомендацион. Итого, подведем итог. У нас, значит... Смешарики
2: в кинотеатре
0: и онлайн.
2: Онлайн «100 лет одиночества», второй сезон.
0: Николай Никулин, дамы и господа, пожалуйста, и для детей, и для семьи, и для одиночного просмотра. Все для вас, спасибо.
1: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио. Реклама.
4: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
5: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама. ПАО «Сбербанк». 0+.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте bilg.ru.
8: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
9: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
1: Авторадио.

0: Ретро-диск. Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Судьба более 300 жителей Курского приграничья остается неизвестной. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Спустя 2 года после вторжения вооруженных сил Украины в Курскую область неизвестной остается судьба 302 жителей приграничных районов. Такие данные ТАСС привела уполномоченная по правам человека Яна Лантратова. Она отметила, что проблема поиска пропавших местных жителей, связь с которыми оборвалась, с первых дней стала одной из самых острых. Ранее Лантратова сообщила о запуске прямого канала коммуникации с украинским коллегой Дмитрием Лубенцом. Стороны договорились об оперативном обмене справками, необходимыми для получения социальных и пенсионных выплат семьям погибших. Омбудсмен также пояснила, что необходимость такого механизма возникла из-за разрыва дипломатических и межведомственных отношений. Ущерб от действий украинских войск в Курской области составил 504 миллиарда 900 миллионов рублей. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, передает ТАСС. По ее словам, в результате действий ВСУ погибли 640 жителей региона, еще 561 человек пострадал. Всего потерпевшими признано свыше 87 тысяч человек. Петренко уточнила, что следователи расследуют уголовные дела о повреждениях ВСУ 53 объектов культурного наследия в Курской области. В их число вошли Свято-Троицкий храм, в Суджи, местный краеведческий музей, ансамбль церкви Рождества Христова и другие.
0: Про мошенников.
2: Мошенники придумали новую схему обмана подростков, достигших совершеннолетия, предлагая им переоформить номер мобильного телефона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы МВД. Аферисты под видом операторов связи просят продиктовать код из СМС. После этого подростку звонит якобы сотрудник отдела безопасности портала госуслуги и сообщает, что из его личного кабинета мошенники выгружают данные. Далее в игру вступает третий злоумышленник, якобы сотрудник Центробанка. Он пугает тем, что деньги жертвы используются в мошеннической схеме, поэтому к нему должны прийти полицейские с обыском. Аферисты убеждают жертву задекларировать сбережения, переведя их на указанные счета.
0: Про пенсии.
2: Средняя пенсия за 5 лет в России выросла почти на 10 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные соцфонда. Средняя пенсия по состоянию на 1 июля составила 25 401 рубль. Добавлю, сейчас численность пенсионеров в России составляет около 40,5 миллионов человек. Самые высокие и средние зарплаты по старости в Чукотском автономном округе – 45,5 тысяч рублей. Далее в списке Ненецкий автономный округ, Магаданской области и Камчатский край.
0: Про искусственный интеллект.
2: К концу года российские компании смогут автоматизировать с помощью искусственного интеллекта в среднем 15-25% рабочих функций. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на HR-экспертов. Они отметили, что точная доля будет зависеть от цифровой зрелости, отраслевой специфики и бюджета конкретной компании. Ну а сейчас искусственный интеллект применяют в бизнес-процессах 17% российских организаций. Еще 31% планируют начать его внедрение. Официальный курс доллара сегодня 80 рублей 93 копейки. Курс евро 93 рубля 19 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Драйв-шоу. Поехали!
3: Утром ранним
0: на Авторадио.
4: Мы поедем?
1: Ну, а что нет?
4: Мы помчимся?
1: Ну, можем себе позволить.
4: Утром ранним?
1: Ну, вот сейчас прям.
4: Да. 8 утра, дамы и господа. Это драйв-шоу «Поехали». Здесь Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
4: В этом часе продолжим обсуждать праздник. Наш фирменный, мужской, подкаблучника. Пишите и вы, признавайтесь, мужики, уступать женщине во всем. Это слабость или мудрость? В чем проявляется вот как раз ваша уступчивость? А, пожалуйста, выдавайте нам тайны. 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Также в этом часе будут автоновости!
1: Вау!
4: Свежая подборка актуальных событий к этому дню и, конечно...
1: Игра «Много денег» на Авторадио. 13 тысяч в банке этой игры находится.

0: много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Итак, дамы и господа, давайте-ка откроем двери нашей уникальной игры «Много денег на Авторадио», в банке которой сегодня ничего себе 13 тысяч рублей, как и наш счастливый 13-й сезон. Обычно это супер день, когда удача улыбается нашим участникам, и причем она может улыбнуться вдвойне, потому что с нами наш генеральный партнер игры «Озонбанк», и он эту сумму увеличит с радостью, а это уже 26 тысяч рублей.
2: Солидно, да. Солидно.
1: На эту сумму можно что, ну... сделать отличный выезд на природу в ближайшие выходные, да, осуществить?
2: Да.
1: Ну, инструктор по плаванию можно заказать на выходные.
2: Вообще без остановки.
1: Поплавать, да. Тем более обещают хорошую погоду. Ну, да ладно, это вы сами будете фантазировать. Главное, чтобы телефон был под рукой и были соблюдены правила.
2: Элементарные правила. Заходите на сайт Авторадио.ру, устанавливаете в мобильном вместо гудков гимн Авторадио, коротко описываете свою мечту, там же, опять же, на сайте, на нашем, на Авторадио. И все, слушайте внимательный эфир, ждете, когда ваш номер выберет наша радиорулетка, и мы вам позвоним.
1: Но, когда мы позвоним, мы должны услышать гимн Авторадио. Если мы его услышали, 3000 рублей ваши. Если вы назовете еще и песню, которая играла перед игровым эпизодом, да, то вы получаете сразу 13. И напомню, наш генеральный партнер игры «Озонбанк» эту сумму удвоит. Все достаточно легко и просто. Поэтому прямо сейчас переходим от слов к делу. Останавливаем нашу радиорулетку. Пожалуйста.
2: И видим, что она выбрала номер, который заканчивается на 9149. Принадлежит этот номер Кириллу из Псковской области. Кирилл пишет, что мечтает о квартире для семьи в Санкт-Петербурге. Позвоним ему.
1: Но сам я останусь в Псковской области.
2: Один. Так, доброе утро, здравствуйте, Кирилл, это Авторадио, вы в прямом эфире, Денис Курочкин, Ваня Броневой.
1: Здравствуйте. Кирилл.
2: Кирилл.
3: Алло.
1: Да.
2: Вы в эфире, это Авторадио, игра «Много денег».
1: Вас разбудили, походу, да?
3: Алло.
1: Кирилл, ну, на другую сторону перевернитесь, пожалуйста, если вы еще в кроватке. Ладно, давайте начнем с приятных бонусов, пока вы приходите в себя. Наверное, немного в шоке от утреннего вот такого звонка. 3000 рублей ваши, потому что гимн Авторадио мы всей страной слышали. Вы в игре, это здорово, а значит, вы претендент на исполнение своей мечты, о которой вы нам указали. А вы указали, что вы хотите квартиру в Санкт-Петербурге для всей своей семьи. Все верно?
3: Алло.
1: Я не понимаю.
2: Я не понимаю это... на псковском языке.
1: Или это норвежский. Кирилл, вы с нами еще? Доброе утро.
3: Алло.
2: Ну, алло.
1: Алло.
3: Алло.
1: Да.
2: Кирилл.
1: Прием.
2: Вы знаете, какая песня только что звучала в эфире, Кирилл?
3: Алло.
1: Да.
2: Кирилл.

0: образом.
1: Спасибо. 3000 рублей в любом случае наш игрок по имени Кирилл забирает. Но скажу больше. Генеральный партнер игры «Озонбанк» удваивает этот выигрыш. Теперь он составляет 6000 рублей уже очень скоро. Кирилл получит эту сумму на свою карту у «Озонбанка».
2: Мы его с этим поздравляем, Кирилл.
1: Надеюсь, что он справится с этой задачей. И это будет неплохое начало для того, чтобы реализовать свою мечту. Потому что мечта-то, возможно, очень скоро. А мы скоро скажем дату, когда случится очередной суперфинал. Вдруг улыбнется удача. И у Кирилла появится. Как будто еще у кого-то она появится. И у Кирилла появится квартира в Санкт-Петербурге. Правда, мы не спросили. Однушка, двушка.
2: Да там сложно.
1: Ну, я согласен.
2: Не сейчас, еще не время. Короче говоря,
1: возможно, повезет нашим другим коллегам.
2: Возможно. Да, пусть мурзилкам, если можно, если есть такая опция. Короче, напомню приятную новость, что под самый Новый год нас с вами ждет дополнительный 6-й суперфинал, в котором генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту, а удвоит шансы на выигрыш вашей мечты. Вам поможет специальный мечтобот на сайте «Авторадио». Вот какая хорошая новость.
1: Тем временем в банке
2: уже не 13, а 15 тысяч рублей.
1: Повышаем ставки, ребята. Я надеюсь, что в следующем игровом эпизоде именно вы станете хозяином этой суммы. Игра продолжается. Запускаем нашу радиорулетку. Всем удачи.
3: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
4: Реклама спонсора.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». С «Озонбанком» для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru 16+.

0: Реклама.
1: Можно простить многое, но двигатель старое масло не простит. В автосервисах «Фитсервис» при покупке масла замена бесплатна. Не ждите, пока станет поздно. Меняйте масло бесплатно в автосервисах «Фитсервис». Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
2: Раз, два, взял. Новый грузовик УАЗ Профи Полуторка вытянет любой бизнес. Двускатная шиновка, увеличенная грузоподъемность, усиленная подвеска. УАЗ Профи с выгодой только у официального дилера в городе Вологда УАЗ Север. Подробности по телефону 55 93 93.
3: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
4: Качественные, конечно.
5: Надежные, чтобы потом не было проблем.
6: Долговечные, проверенные временем.
7: Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
8: Официальный дилер BLG Marten. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш BLG на привлекательных условиях всегда в Marten. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
9: Внимание, покупай заранее. Только сейчас в профиль-центре. Покупай кровлю и получай скидку 30% на водосточную систему. Надежный дом с красивой кровлей от профиль-центра. Подробности по телефону 54 54 54.
10: Куда поместится лето? В новый кроссовер J-Cut J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это J-Cut J6 от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон, огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. J-Cut J6 готов к приключениям. Подробности в Мартен на окружном шоссе 33. Телефон в Вологде 239 939.

0: автомобиле «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Крутые мужики летом не расслабляются. Они на тракториста обучаются.
3: Запишись в учебный центр «Спецкадр» и получи востребованную профессию. Проводим обучение на тракториста, машиниста экскаватора и автогрейдера, водителя-погрузчика, оператора-харвестера и форвардера. Учебный центр «Спецкадр». Вологда. Горького, 91. Телефон 8 800 222 89 90.

0: Поехали!
1: Ну что, дамы и господа, настало время вам предоставить слово человеку, который подготовил для нас автоновости. Он разные слышал слова в свой адрес, но уж точно словосочетание «бывало и лучше» не слышал никогда. Встречайте, Денис Курочкин.
0: Автоновости. Поехали!
2: Я готов, я заряжен, ребята. Делайте громче приемник, запоминайте. Очень много интересных событий с нами происходит в эти минуты. Вот начнем с топлива, которое волнует каждого, кто сегодня утром заехал на заправочку и грустно смотрел на табло с ценами. Правительство решило действовать на опережение. Официально продлило жесткий запрет на экспорт бензина из страны аж до 31 января 2027 года. Для дизеля ограничения пока оставили до конца этого лета. Смысл простой. Заводы обязаны забивать топливом внутренний рынок, чтобы в разгар отпусков на наших АЗС не было никаких очередей и перебоев. Так что дефицит бензина по дороге на юг быть не должно.
1: Логично.
2: А вот за ценами продолжаем следить в оба глаза. Но еще тоже немного о топливе, только уже Минэнерго выпустило постановление, по которому в России временно разрешили производство и продажи бензина экологических классов Евро-2 и Евро-3. Один был принят Евро-2 в 95-м, Евро-3 в 2000-м. Сделано это как антикризисная мера, чтобы на рынке точно не было никакого дефицита, опять же, в разгар отпусков. Так что не пугайтесь, если на АЗС увидите новые обозначения, которые уже как бы мы и не видели.
1: Ну да, но они могут появляться еще и в чеках, там проверять.
2: Да. Главное, некоторые автобренды уже обновили инструкции, и понимаем откуда, да, эти автобренды, и советуют при заправке таким топливом менять моторное масло чуток почаще. Чуть-чуть почаще, чем вы планировали.
1: Ну, на пару тысяч, наверное.
2: И, кстати, вот о деньгах, о ремонте и качестве. Центробанк совместно с Российским Союзом страховых компаний подготовили мощнейший сюрприз для всех, кто попал, не дай бог, в ДТП. В августе, а он уже наступил, начинают действовать совершенно новые правила расчета ремонта по ОСАГО. Главная фишка – страховым компаниям теперь официально запретили использовать в своих калькуляторах стоимость неоригинальных запчастей, если они стоят дешевле оригиналов на 70% и более. Раньше они считали выплаты по самым дешевым китайским подделкам, из-за чего денег на нормальный ремонт сервиса никогда не хватало. Теперь лавочку прикрыли.
1: Наконец-то.
2: Выплаты должны стать честнее. Но есть и обратная сторона медали. Эксперты утверждают, что следом за этим решением сам полис ОСАГО к осени, а он уже как бы осень тоже на горизонте, может заметно прибавить в цене. Так что если у вас страховка заканчивается в ближайшие месяцы, оформляйте ее прямо сейчас, ребят, пока тарифы не улетели в космос. Тем временем, новость для владельцев отечественного автопрома, который докажет, что стабильность нашей жизни все-таки есть. АвтоВАЗ снова взялся за старое и, опять же, с августа в этом месяце официально взял и повысил рекомендованные цены на плановое техобслуживание автомобилей «Лады». Новые цифры уже вовсю светятся в фирменном калькуляторе на сайте завода, и для некоторых моделей это повышение стало уже в

0: нарыв с начала года. Так что, если на вашей приборной панели Гранта или Веста вы видите, что уже подходит заветный километраж для того, чтобы поменять фильтр, масло, не тяните тоже резину. Дилеры, конечно, имеют право сделать скидку от себя, но общая тенденция понятна, что дешевле обслуживание точно не станет и никогда не было.
1: А нет средней стоимости обслуживания?
0: Ну, вот, например,
1: ТО базовое.
0: Когда я рассекал на Ладе Веста, это было еще год назад,
1: так.
0: На автоматической коробке передач. Ну, черные
1: потрясающие,
0: потолок.
1: Незабываемые встроенный времена.
0: Планшет. Это действительно классная машина. Единственное, что была проблема, зимой дверь плохо закрывалась. Потому что, ну, там какая-то резиночка немножечко. Вот нужно было ее ВДшечкой пройтись. Но, возможно, это был один-единственный такой экземпляр. И я, конечно, был в шоке, как и все окружающие, кто видел, что у меня это был автомобиль. Так вот, ТО мне обходилось в 11 тысяч рублей.
1: Нормально. Нормально.
0: Ну, по сравнению с другими автомобилями, это даже очень доступно.
1: Доступно.
0: Так, на финал давайте расскажу еще. Минтранс решил подключить к творчеству всех российских автомобилистов и запустил официальное народное голосование за новый дорожный знак. Речь идет о специальной табличке для парковочных мест, где разрешено вставать только многодетным семьям. Чиновники нарисовали сразу 7 разных вариантов дизайна, выложили все это в интернет, а само голосование продлится до 14 августа. То есть время еще есть. Как и у вас, если есть, опять же, пару минут в утренней пробке или в офисе, найдите этот опрос, проголосуйте за самый адекватный вариант. А то выберут что-нибудь такое, что мы потом сами не поймем, можно здесь вставать или нет. Кстати, эти таблички планируют вешать возле школ, детских садов и крупных торговых центров. Так что привыкать к ним придется в любом случае. Вот такие новости на день сегодняшний. Какой-то комментарий, коллега, пожалуйста.
1: Да нет, я, пожалуй, засуну его обратно.
0: Будьте любезны.
1: В глубину своего разума.
0: Потому что мы движемся вперед, а впереди нас, как всегда, ждет, во-первых, драйв-чат, где сегодня обсуждаем тему подкаблучников, являетесь вы таким или нет. А еще, разумеется, игра What the Fake, где сегодня тоже предусмотрен классный подарок от нас вам. Вот. Души в душу, ребят. Не хватало только сказать, я это сказал. Очень скоро объявим номер телефона, встретимся. Ну а пока пишите нам в драйв-чат.
2: Поехали! Драйв!

0: Команда готова к бою. А ходовая? Бесплатная диагностика ходовой части в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения.

0: Посуточный рынок.
1: 6+. А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club. Кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
2: Лента.
3: А в каком магазине можно купить все для школы?
4: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
5: У Максимату, Москва, улица Красная Пресня, 24. Угарян 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
6: Миртанков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получайте их в ответ. Празднуйте день рождения Миртанков с нами. Срок акции с 5 по 19 августа. Подробности об организаторе, акции, правила, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на tanki.su/подарки. 12+.
7: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
8: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-1919. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
9: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
10: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящую карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
11: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
12: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
13: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
14: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
15: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
16: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
17: Подробности на accountogeta.t2.ru.
18: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
19: Авторадио.

0: Драйв-чат. Поехали.
1: Возвращаемся в наш драйв-чат. Ребят, тема сегодня такая, как-то прям будоражит, я смотрю, мужские умы пишут, и за это большое отдельное спасибо. Огромное количество прилетело, что подкаблучник — это не тот, кто боится своей жены, а тот, кто ее искренне любит и бережет ее нервы. Валера, памятник тебе ставим. Многие слушатели также признаются, что проще согласиться с тем, что этот дурацкий сериал — шедевр. Я сейчас тоже сижу на одном.
2: Каком?
1: Вот название не помню, но подсел, короче. Сейчас я быстренько проконсультируюсь.
2: Хорошо.
1: Там, ну, прям такой замут. Особенно эти, знаешь, скрипачи, которые начинают как-то подыгрывать, чтобы мы понимали, что это серьезная ситуация. Ага. И 10-минутные взгляды.
2: Крупным планом.
1: Вот это, да. Я уже успел поесть, уже в магазин сходить, а они все в шоке сидят. Так вот, уступить женщине — это слабость или это признак сильного и умного мужчины? Вот так вот мы сегодня решили раскрутить эту тему. Давайте, пишите 915-459-2020.
2: Есть сообщение от человека.
1: Хорошо, что от человека.
2: От человека, которого зовут Игорь. Значит, пишет следующее. Я придерживаюсь принципа, как из мультфильма «Рио» о попугаях. Ты хочешь быть счастливым или прав? Я выбираю быть счастливым. Главное — согласиться с женой, а сделать по-своему.
1: Ну, допустим. Ладно. Всем подкаблучники, что скрывать. Я вот на заправке всегда покупаю жене те шоколадки, которые она любит, хотя сам их терпеть не могу. Зато она улыбается, и в машине сразу какое-то хорошее настроение. Вон. Угу. Это Алексей. Сейчас вот человек пишет, что ставит в пробочке. И я вот главное, знаешь, что вот смущаюсь, наверное, но знаю наизусть имена всех героев сериала «Постучись в мою дверь», потому что жена смотрит его каждый вечер на кухне. А-а-а. Хотя уже как бы этот сериал давно, наверное, уже остыла его популярность, но до некоторых он долетел. Куда деваться, сижу рядом, жую брокколи по собственной воле, сопереживаю Серкану, жена счастлива.
2: Идеально, идеальный вечер просто.
1: У меня есть один товарищ, который из-за любви к турецким сериалам даже пошел на...
2: Курс турецкого?
1: Он пошел на концерт. Оркестр играл турецкую музыку из сериалов. И он сидел и говорил: браво! Здорово!
2: Он с женой пошел, я надеюсь.
1: Да.
2: Но это хоть как-то его оправдывает. Так, ладно. Ирина пишет: мой любимый меня вчера подвез, и по дороге я попросила не ждать меня, потому что я хочу в свой выходной...
1: В этой жизни. Все.
2: Хочу в свой выходной расслабиться дома одна. Любимый подумал 10-15 минут и сказал, что у него дела, а даже перечислил какие. Молодец, дорогой. Если я выиграю билеты, то на концерт пойдем с дочкой.
1: Как-то... Ну ладно, не буду комментировать.
2: А не надо, он все решил сам.
1: Просто объявлю номер 258-3320, код Москвы 495. Друзья, очень скоро будем с вами играть в игру What the Fake. На кону тоже классный подарок. Какой, не скажу. Дозвонить сначала и выиграть. Не просто так. Ну просто, ладно, шучу. Но дозвониться не просто так. Звоните, ждем.
0: Драйв-шоу. Поехали.
3: Каждое

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем и вечером плюс 24 градуса. Ночью до плюс 19. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Внимание! В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатная. Повторяю, бесплатная. И дарит скидку 15% на ремонт.
4: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.finauto.ru.
5: Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой «Визус Абсолют». Вологда Марии Ульяновой, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Профнастил С21, С8, МП20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профиль-центр.
7: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».

0: Большой склад проверенных автомобилей в Вологодской области. Звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99.
1: Огромный выбор станков в магазине «Бобер». Для любых задач, от небольших работ до масштабного производства. Доступные цены, проверенные бренды. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.

0: The Fake.
1: Поехали.
2: Вот и наступило время сразиться. На арену нашей игры What the Fake выходит
3: Андрей, город Серпухов.
2: Андрей, доброе утро.
4: Всем привет.
2: Привет.
4: Особенно Авторадио.
2: Вот так вот. Заряжен у нас Андрюха. Это здорово. Андрей, готов ли ты с нами сразиться и получить в финале? Других вариантов у тебя нет. Подарок фирменный.
4: Как юный пионер.
2: Супер. Тогда, Андрюха, чтобы не расплескать твой задор, запоминай правила.
3: Смотри, я сейчас тебе буду быстро озвучивать 10 новостей. Часть из них правдивая, часть мы выдумали сами. После каждой озвученной новости тебе нужно говорить, правда это или фейк. Другие слова в этой игре не используем, времени на раздумие тоже нет. Отвечаем быстро. Попадешь в 5 или больше новостей, все, подарок будет твой.
2: Запомнил?
4: Поехали.
2: Кто ты такой, Андрей? Поехали, он сказал. Слушаемся.
0: What the fake?
1: Поехали.
3: Одиноких россиянок старше 28 лет хотят освободить от работы по пятницам, чтобы у них было больше свободного времени на уход за собой и личную жизнь.
4: Правда?
0: Правда?
3: В Санкт-Петербурге открылось мотивационное агентство под названием «Кнут и пряник».
4: Правда?
1: Фейк.
3: 89-летняя певица Эдит Апьеха объявила о записи совместного трека с Прохором Шаляпиным.
4: Правда?
1: Фейк.
3: В России появились первые роботы-башкиры.
4: Фейк.
0: Правда?
2: Пока идем уверенно, Андрюха.
3: В России приняли ГОСТ на уважительное отношение к сотрудникам.
4: Фейк.
0: Правда?
3: В Казахстане сотрудник дорожной полиции в течение суток останавливал всех водителей, чтобы пожелать хорошего дня.
4: Правда?
1: Фейк.
3: В Костроме прошел чемпионат по колобковому боулингу, в котором вместо шаров использовали колобка.
4: Фейк.
1: Фейк.
3: В Турции мужчина на веселе несколько часов помогал полицейским искать самого себя.
4: Правда?
0: Правда?
3: Власти Красногорска потратили 4 миллиона рублей, чтобы испортить рейтинг соседних городов.
4: Фейк.
0: Правда?
2: Прикинь. Серьезно?
3: Абсолютно. Там уже, ну, серьезно, дело завели. Так, еще одна новость, подожди. Роналду пригласил в качестве ведущих на свою свадьбу Курочкина и Броневого.
2: Да.
4: Хотелось бы, чтобы это была правда.
3: Ну и?
4: Но это фейк.
2: А мог бы посодействовать, ну, подыграть. Итак, из 10 выстрелов у нас чуть-чуть не хватило.
4: Ровно 5.
2: Да каких 5? 4 у тебя. 5, как ты
4: считал? Да вы плохо считаете.
2: Думаешь?
4: Уверен.
3: Вот тут-то он прав.
2: Почему? Я следил.
3: Не, ну мы считаем так себе.
2: А, ну это да, так себе. Ну, смотри, нас ничто не останавливает отправить тебе наш фирменный классный пауэрбанк с логотипом Авторадио, но без провода. Ну, как бы, 4.
4: Тоже пойдет.
2: Да нет, полный комплект, лови, ладно. Здорово. Поручаем тебе подарок, пускай он тебе принесет радости и воспоминания о нашей с тобой встрече, чтобы ты всегда оставался на связи, в следующий раз дозвонился. Договорились?
4: Спасибо.
2: Давай, хорошего тебе дня. А что там с Красногорском, правда?
3: Ну, там действительно власти соседних, вернее, Красногорск специально платил деньги, чтобы там отзывы плохие оставляли на соседние города. Еще что-то там. Ну, там сложная схема, вот пускай следствие разберется, оно сейчас как раз этим занимается. И потом мы все прям расскажем по фактам.
2: Ну, надеюсь, что это все-таки какие-то там домыслы и поклеп. Ну, не может быть такого.
3: Ну, конечно.
2: Все, с игрой What the Fake мы сегодня завершаемся. Спасибо большое. Надеюсь, вы тоже, несмотря где вы находитесь, и, возможно, даже не дозвонились, поиграли с нами. В следующем части тоже будет возможность получить подарок благодаря драйв-чату. Пишите, друзья, подкаблучников сегодня мы обсуждаем. А также отправимся в недалекое путешествие и узнаем о погоде. Какая нас она ожидает? Все-таки жара будет сопровождать нас до конца августа или дожди?
0: What the Fake?
1: Поехали! Реклама.
5: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «Азим» и поддержке ПАО «Банк ПСВ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
6: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
10: Замена! И какая? Амортизаторы, диски, колодки и свечи бренда Links Auto в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.vitauto.ru.
11: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. 9 утра в Москве. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Росстат зафиксировал недельную дефляцию в России. Об этом подробнее через секунду.
2: Про главное.
1: Федеральная служба государственной статистики сообщила о снижении потребительских цен в России. На неделе с 28 июля по 3 августа инфляция составила минус 0,2%, сообщается на сайте «Аргументы и факты». Это уже второй случай недельной дефляции в этом году. Впервые Росстат зафиксировал снижение цен в начале мая. Тогда показатель также составил минус 0,2%. Основным драйвером снижения цен остается удешевление плодоовощной продукции в среднем на 70% за отчетный период. Сильнее всего подешевели белокочанная капуста, картофель, морковь и помидоры. При этом огурцы, яблоки и бананы, напротив, прибавили в цене. Кроме того, подорожали гречка, сахар, куриное мясо и пшено. Также отмечен небольшой рост цен на рыбу, масло, рис, соль и хлеб.
2: Про регионы.
1: В Ярославской области отражена самая массовая атака украинских беспилотников. В сторону региона направлялись сразу 88 дронов. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев. Он отметил, что пострадавших нет, но сгорел частный дом, а в нескольких многоквартирных домах выбиты стекла, повреждены личные автомобили жителей региона. Губернатор пообещал предоставить компенсации всем пострадавшим.
2: Про автомобили.
1: В июле спрос на автомобили с пробегом в России вырос на 11% относительно этого же месяца 2025 года. Средняя цена машины составила 1 400 000 рублей, рассказали «Известиям» эксперты. По итогам 7 прошедших месяцев спрос вырос на 9,5%. Этому способствовали несколько факторов. Прежде всего, снижение ключевой ставки ЦБ до 14%. Кредитование стало доступнее для покупателя, а также подстегнуло реализацию отложенного спроса. Кроме того, сыграла роль и статистическая база. Рынок постепенно стабилизируется после колебаний прошлого года.
2: Про здоровый образ жизни.
1: Россияне стали чаще приобретать технику для приготовления полезной еды в домашних условиях. У покупателей в целом растет интерес к товарам для здорового образа жизни. Об этом сообщает «Москва-24» со ссылкой на исследование. В частности, спрос на аэрогриле вырос на 26%. Также появился интерес к кухонным приборам, которые ранее считались нишевыми. Сушилкам для фруктов, устройством для сувида и соковыжималкам. Также растет спрос и на продукты для правильного питания. Например, на растительные и молочные продукты приходится 36% заказов.
2: Про столицу.
1: Пятница может стать самым жарким днем этой недели и всего лета в Москве. Ожидается, что завтра воздух прогреется до 31 градуса, сообщил РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Она уточнила, что пока для этого лета максимум составил 30,7 градуса. Но из-за экстремальной атмосферной неустойчивости и высокой влажности в столичном регионе с полудня пятницы и до 6 утра субботы объявлен повышенный уровень погодной опасности. В этот период возможен шквалистый ветер с порывами до 30 метров в секунду, крупный град и интенсивные ливни. Официальный курс доллара 80 рублей 93 копейки. Курс евро, установленный Центробанком, 93 рубля 19 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Вот и пришло время презентовать наш час миру. Итак, дамы и господа, очередные 60 минут, которые мы проведем вместе в компании друг друга в эфире радиостанции номер один в России, по-прежнему вещает драйв-шоу «Поехали». Здесь Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: В этом часе к нам присоединится метеоролог Никит Поповнин, человек, который знает, что нас с вами ждет в ближайшие выходные. И чуть-чуть даже попробуем заглянуть в осень. Будет ли она жаркой, наступит ли бабье лето? Рано, конечно, об этом говорить, но хочется готовиться к этому,
1: ну,
0: все равно.
1: В целом понимать, какие перспективы.
0: Да, будет ли тепло, узнаем через пару минут. А если не будет тепло, то мы вместе с тревел-журналистом Кириллом Комаровым кое-куда улетим.
1: Ну и подведем итоги в этом часе. Драйв-чат, напомню, у нас сегодня тема-то какая хорошая. Насколько вы подкаблучник, спрашиваем мы вас. Какие-то, может быть, примеры вот таких вот поступков? Или вы считаете, что мужчина главный на работе, главный дома и командует? Ну вот это вот все. 915-459-2020. Пишите, ждем.

0: Драйв-чат. Поехали.
1: Очень не терпится озвучить очередную порцию сообщений. У нас движ, на самом деле, происходит невероятный в нашем портале, где вы сегодня участвуете и пишете нам, отвечая на вопрос. Мужички, уступать любимой женщине во всем? Слабость это или мудрость? В чем проявляется ваше, назовем это так, пускай, подкаблучничество? Итак, поехали. Вот тут Алексей спрашивает. Интересуется у нас, как экспертов, как председателей данного клуба. Говорит, доброе утро, парни, вот скажите, пожалуйста, жена хочет сумку, я ей покупаю сумку.
2: Так.
1: Жена хочет украшение золотое, я ей покупаю украшение.
2: Так.
1: Жена хочет в горы поехать, я везу ее в горы. Хочет на море, соответственно, угадай, что он делает.
2: Везет на море.
1: Правильно. Просто ссорится неохота по пустякам. Так вопрос, я, говорит, подкаблучник?
2: Нет, это твое взвешенное решение.
1: Самодостаточный Алексей, мужчина, который просто взял на себя ответственность за женщину и пытается ей сделать приятное. Все нормально.
2: Все. Закрывает все базовые потребности.
1: В нашем регламенте клуба.
2: В первых 10 пунктах все прописано.
1: Так и написано, да.
2: Так, ладно, дальше идем.
1: Алексей еще другой написал.
2: Ну, давай.
1: Это номинант.
2: Ну.
1: Мне очень нравится, я запомню.
2: Номинант.
1: Добрый, я всегда дома главный. Но как в той песне, если мамы, конечно, нет.
2: Это как, знаешь, уходят люди и остаются питомец какой-то дома, да. И ему говорят, вот ты за главного
1: был
2: тут.
1: Был такой мультфильм, где еще, помните, была собака, которую взяли с улицы. Да у меня все хорошо, тусуйся, хозяину приказываю. Пока хозяин не пришел, старый советский мультфильм.
2: Да.
1: Так, погнали дальше.
2: Свет пишет, мой муж наконец-то прогнулся и купил мне собачку. До этого времени он аргументировал отказ тем, что дома новый ремонт, и он все испортит. Он, видимо, пес. Песеля увидел и сердце его сказало, надо брать. Ну, в общем, теперь у нас щенок, замечательный папильон, которого зовут Тузик. Как будто моя история.
1: Пока
2: как будто вообще моя писала.
1: Пока еще у тебя слабенькие. Вот у меня есть реально вот фавориты. Александр пишет. Привет, мужчина. Я на выходных. Вместо того, чтобы сидеть в спортбаре с друзьями, смотреть «Спартак-Краснодар», а это будет топовый матч в ближайшие выходные,
2: так.
1: С огромным удовольствием еду с любимой женой к теще помогать по хозяйству. Вчера об этом узнал, до сих пор трясет от радости. Жду не дождусь, пишет Александр.
2: Я помню, я так тоже страдал. Я помню, я мысль...
1: Почему меня... страдал? Он счастлив.
2: Да, я понимаю. Извини, оговорился. Я тоже был счастлив. Помню, стою на грядке с лопатой. Выходной, единственный выходной день под палящим солнцем. Думаю, ну, чем я заслужил? Что я хорошего сделал в жизни, что мне вот такая награда?
1: Благодать упала в руки, да?
2: И я после этой благодати как раз принял решение переехать. Окончательно из города, чтобы далеко до дачи было ехать.
1: Ну, из Москвы в Уфу, да. А, вот, «Шарик в гостях у Барбоса» мультик называется. Вот,
2: да,
1: подсказывают.
2: Да.
1: А, друзья, пишите еще 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК. Очень скоро подведем итоги нашего драйв-чата, и кто-то из вас отправится на концерт «Басты» 29 августа в Лужники. Все это случится. Кто, пока не знаю, вы все фавориты, вы все невероятные мужики. Не скрывайте.
2: Невероятный мужик. Это как будто, вот, знаешь, почетное звание, к которому нужно стремиться в нашем клубе.
1: Пишите, ребят, ждем.

0: Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77.
3: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре от производителя. Звоните 54-54-54.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 1 990 000 рублей. Комфортный и невероятно просторный салон, огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям. Подробности в Мартен на окружном шоссе 33. Телефон в Вологде 239-939.
5: Ремонт и обслуживание китайских авто 503773. Если сервис, то S-сервис.
6: Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма. В медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: одну.
1: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.
2: Дамы и господа, это драйв-шоу «Поехали» на календаре, если вы заметите, последний месяц лета. Конечно, не хочется, да, вот вообще грустить по этому поводу, но еще можно успеть поехать хорошо отдохнуть, если вы не успели. А вот куда, спросим у нашего гостя в студии, тревел-журналист Кирилл Комаров.
1: Большое путешествие. Поехали!
3: Доброе утро, Кирилл.
4: Доброе.
3: Так, куда сегодня мы отправляемся?
4: Ну, есть идеальный вариант. Юг, горы, воздух, который лечит, когда же понедельники. Едем в Пятигорск.
2: Чувствую себя здоровее
3: сразу. Прямо сейчас?
2: Конечно. Но, правда, как туда забраться, чтобы без приключений уровня выживший?
4: Варианты разные. На машине, но это 1600 километров от Москвы. Можно на поезде, тут своя романтика. Чай в подстаканнике, стук колес, боковушечка. На самолете будет быстрее всего, но только до минеральных вод, а дальше на такси. В общем, нужно заложить время, это точно поездка не на денек.
3: Так, а что в Пятигорске можно такого, знаешь, удивительного посмотреть, кроме гор, понятно?
4: Ну, начинаем с центра города, с парка «Цветник». Кстати, когда-то было болото, теперь место, где прям реально хочется гулять, пить минералку с видом «Я на курорте». На входе встречает Киса Воробьянинов из произведения «Ильфа и Петрова», так что уже, понятно, скучно не будет. А дальше у нас полное погружение в творчество Михаила Юрьевича Лермонтова. На знаменитом имени буквально помешались, он там почти везде. Смотрим музей Лермонтова, осматриваем домик Лермонтова с соломенной крышей. Ну и, конечно, идем в Машукский лесопарк, где Лермонтов погиб на дуэли. Сейчас на том месте стоит обелиск. И еще грот Дианы, там он, кстати, устроил бал за неделю до дуэли. А потом в горы. Поднимаемся на Машук. Можно пешком, можно на кататке, если уже нагулялся. Вот, сверху виды такие, что телефон сам начинает фотографировать. И на гору Горячую. Там орел, символ региона. Очень фотогеничный. Лайков точно много соберет.
3: Лайки давайте блогерам оставим. У меня другой вопрос. Прагматичный и практичный. Где там кормят?
2: Нигде даже остановиться. Логично. Где кормят?
4: Советую кафе «Печорин». Такое историческое заведение, будто попали в 19 век, только с Wi-Fi. Берем все. Хачины, осетинские пироги, лаваш, блины. По цене, думаю, ну, 1000 в 2 рублей уложитесь. И обязательно попробуйте местное мороженое. У города свой хладокомбинат, так что это уже не просто десерт, это целое культурное наследие.
2: Так, записали мы. Есть все, не стесняться, а... Внимание, вопрос. Знаток. Кирилл, а где спать после этого гастрономического марафона? Ну, куда докатиться?
4: Пятигорск старейший на юге России термальный курорт, так что с поиском жилья там точно проблем не возникнет. И в городе, и за городом полно вариантов, как в классических отелях, так и в мини-гостиницах от местных жителей. Искать и бронировать советую на Суточно.ру. Там можно выбрать гостиницы и нужные звездности, если хотите больше комфортно. Можно поселиться в гостевом доме, чтобы быть предоставленным самому себе. Выбор мест размещения действительно очень большой. Что касается цен, то начинаются они от 2500-3000 рублей в сутки и до бесконечности. Ну, конечно, это зависит от сезона.
3: Кирилл, спасибо большое за такое, знаешь, виртуальное, но очень насыщенное путешествие. Как известно, лучше гор могут быть только горы. Друзья, у нас в гостях был тревел-журналист Кирилл Комаров.
1: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.

0: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
1: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам», «Кредитные карты», «Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: А в каком магазине можно купить все для школы?
7: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
8: У Максимату, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГН 102 773 936 4443. ИНН 770 329 54 63.
9: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
10: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
11: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
12: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
13: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
14: Масло, масло, масло, масло. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
15: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
16: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
17: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
18: Авторадио.

0: на Авторадио.
1: Давайте, ребят, подведем итоги нашего драйв-чата, который мы сегодня начали еще в 7 утра, а уже 9.36 на столичных. Вы достаточно много написали. Тяжело будет выбрать одного человека, кто отправится на Басту, но мы постараемся. Напоминаю, на этой неделе Международный день подкаблучника. Мы решили как-то, ну,
2: отметить,
1: да, и спросить вас, мужчины, девчат в том числе, что вы думаете по этому поводу? Уступать любимой второй половине во всем — это слабость или нормальная мудрость ради спокойствия в семье? В чем проявляется ваше подкаблучничество? Итак, тайны можно присылать и успеть еще попасть нам в эфир по номеру 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК.
0: Драйв-чат. Поехали!
1: Александр, который планировал в выходные посмотреть «Спартак-Краснодар», но едет к теще, да, так, дополняет свое сообщение, говорит: «Так она мне сегодня утром говорит: да не переживай, ты так из-за этого футбола. Мы потом вечером у мамы все вместе его посмотрим. Мама чая заварит». «Добила», пишет он.
2: Но чай с футболом — это же известный идеал. Еще туда брокколи, не печеньки, а брокколи.
1: Это изысканный вечер. Вот. Все спортсмены так делают.
2: А особенно если мама рядом сидит, то там и поболеть в голос нельзя, получается. Надо за словами следить. Ах, какой ты
1: удар! Блестящий!
2: Ну что ж ты. Да, да, ну.
1: Галина пишет: давайте к ней перейдем. А, говорит, что если дома мужчина подкаблучник, то это крепкая семья. На примере: мой муж очень волевой человек, но дома он каблучок. Все проблемы, все проблемы по дому решаю я, со всеми делами он согласен, его все устраивает, но я неугомонный. То шкаф надо, то дверь устарела, надо поменять, то сантехника немодная. Он всегда мне отвечает: хорошо, дорогая.
2: Молодец.
1: Молодец.
2: Хвалим,
1: да,
2: таких.
1: Да.
2: Вячеслав пишет: уступить — это житейская мудрость. Упертость не приводит ни к чему хорошему. С первой женой постоянно спорили из-за мелочей. Mm-hmm. До хрипоты и ругани. Результат — развод. Сейчас живу со второй. И если начинаем спорить, то результат непредсказуем. Но спор заканчивается поцелуями и многоточие.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Так, мальчики, мальчишки.
2: К нам обращаются.
1: Да, ну это опытный человек. Мальчишки, ага, доброе мальчишки. Утро. Мой муж, грозный подполковник, на работе строит всю роту. А дома он по моему первому писку бежит убирать лоток за кошкой и чистит мне картошку на кухне. Просто безоговорочно. И я его за это просто обожаю. Он у меня самый лучший и сильный. Ну, да. Слушаю вас и смеюсь. Мой муж перед друзьями всегда строит из себя босса, начальника. А вчера мы выбирали обои в спальню. Все-таки хочется обновиться перед осенним сезоном, добавить каких-то немножечко ярких красок в жизнь. И в итоге мы купили нежно-розовые в цветочек. И он сам их радостно вез в багажнике. Вот она, мужская логика, хотя он был против. Так, но сообщений много, и кто-то даже пишет целые повести, но выбрать кого-то стоит. Кто сегодня остался в вашей памяти?
2: В моей — серьезно, футболист, ну, в смысле, болельщик. Вот ему,
1: Саня,
2: ему со всех сторон повезло. Вот прям вот счастливчик из счастливчиков.
1: Ну что ж, тогда Саню давайте тогда поздравлять и вручать ему подарок. Дамы и господа, под аплодисменты 2 билета на концерт «Басты», который состоится 29 августа в Большой спортивной арене «Лужники». У нас отправится Саня.
2: Он точно будет там, где нет огорода, и там, где нет тещи.
1: Ну, может быть, пойдет и теща с женой. Это мы не знаем. Сань, поэтому, если что, присылай нам номер, мы тебе лично их отправим,
2: чтобы не спалиться.
1: Да. Спасибо всем, ребята, посмеялись чуть-чуть. Все это, конечно, хорошо. Вывод какой мы можем сделать? Ну, какой-нибудь хороший, классный. Есть? Есть, конечно.
2: Ну, вот ты его вначале сдал.
1: Любить своих девчат, радуйте их, соглашайтесь с ними. Ведь счастливая жена — это автоматический залог хорошего настроения. Правильно? И свободных дорог для ее мужчины.
2: А? Да, согласен.
1: Тост?
2: Точно.
1: Класс, спасибо.
0: Драйв-шоу. Поехали. Каждое

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем и вечером плюс 24 градуса. Ночью до плюс 19. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: Мясной гурман.
7: Автотент 35. Изготовление и ремонт тентов на автомобили, прицепы, лодки, вездеходы. При заказе у нас вы получаете качественные и недорогие изделия в минимальные сроки. 50 13 76. 50 13 76.

0: продаешь авто, звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99. Выкуп за 1 час. Деньги наличными.
1: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58 00 86. 58 00 86.

0: шоу «Поехали!» Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: На очередной день, ребята, а именно утро, подходит к финалу, оно завершено, отпускаем вас. Идите уже, бегите, работайте. Тем более осталось-то чуть-чуть, там уже и выходные. Ну и наши коллеги, конечно, помогут этот день провести с улыбкой на лице и классной музыкой вдобавок. Сегодня, к тому же, мы успели много, что позволит вам на работе еще больше как-то скоротать минуты, обсудить с коллегами, например, фильмы, которые нам Николай Никулин сегодня посоветовал. Например, Пятигорск, куда нас отправил тревел-журналист Кирилл Комаров. Новости спорта.
2: Ну, предстоящую свадьбу Роналда.
1: Конечно, кто бы там и как бы она могла пройти. Кто свидетель? И будут ли красть невесту? Ах, ах, ох.
2: А как же вот этот обряд пить из туфельки?
1: Ну, это уже, это когда приходят на выкуп.
2: А,
1: это не то.
2: Опять же, будет ли выкуп?
1: А будет ли?
2: А живут уже 10 лет вместе.
1: Вот именно. Куда ехать-то? Какую квартиру? Какую хрущевку? Откуда он, кстати, ее забирает?
2: Недавно показал свой автопарк, говорит, мои игрушки, а там на 11 миллионов евро примерно игрушек, машин.
1: Интересно, интересно.
2: Так и что за... есть на что выкупить.
1: За сколько будет продан торт? Все это мы обсудим с вами чуть позже, после свадьбы. Нам ее еще вести хотелось бы. Так, ну оставляем вас, опять же, повторюсь, в надежных руках наших коллег. Ну вот, собственно, и все. Ребят, спасибо, что были сегодня с нами, писали, были активны, получали подарки. Все это без вас не случилось бы. Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: Всем хорошего дня.
2: Счастливо.
0: Драйв-шоу. Поехали. Поехали. Каждое утро. На Авторадио.

0: Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
1: ООО РСВ «Краснодарский край», городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16.
2: Так, команда готова к бою. А ходовая? Бесплатная диагностика ходовой части в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Средства для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра 607 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В «Ленте».
5: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Москвич». Не оферта.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 10 утра, Москва.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Трое подростков планировали теракт в Приморье. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: ФСБ задержал троих подростков, которые готовили теракт на объекте Росгвардии в Приморье. По заданию СБУ они собирали данные о военных, их автомобилях и местах парковки, чтобы затем разместить там взрывчатку. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Во время обыска у подростков обнаружили компоненты для взрывчатки. Задержанные уже признали вину. Возбуждено уголовное дело о госизмене и участии в деятельности террористической организации. Подросткам грозят сроки вплоть до пожизненного.
0: Про страхование.
1: Страховые выплаты водителям по европротоколам за первое полугодие составили около 35,5 миллиардов рублей. Об этом рассказали в Российском союзе автостраховщиков. По данным РСА, за этот же период автовладельцы подали в страховые компании 446,5 тысяч заявлений по европротоколу. Их доля выросла меньше, чем на 1%. Эксперты отмечают стабилизацию доли автовладельцев, которые доверяют такой процедуре оформления аварий без вызова сотрудников госавтоинспекции. Подробнее об этом Авторадио рассказал директор по методологии страхования Российского союза автостраховщиков Евгений Васильев.
2: Мы на это смотрим, наверное, скорее как на стабилизацию ситуации, потому что процент европротокола, он примерно стабильный на протяжении последних уже нескольких лет. И вот мы действительно видим, что в целом по России эта планка, она стабилизировалась, там 40 с небольшим процентов она составляет. Полагаем, что это действительно те небольшие ДТП, ради которых вводился европротокол, когда не обязательно вызывать сотрудника полиции для его оформления, а автовладельцы могут самостоятельно его оформить. С другой стороны, мы фиксируем и тот факт, что сотрудники полиции стали выезжать на место ДТП с значительными, скажем так, временными задержками. Я думаю, что это также явилось определенным фактором, который сподвиг граждан быстрее научиться оформлять самостоятельно ДТП.
1: Напомню, европротокол существует с 2009 года, применяется в случаях, если в аварии нет пострадавших, в ДТП участвовало не более двух машин, и у обоих автовладельцев есть ОСАГО. Не вызывая госавтоинспекцию, пострадавший в аварии автовладелец вправе получить компенсацию ущерба на сумму до 400 тысяч рублей, но только при условии отсутствия разногласий между водителями и при фотофиксации обстоятельств происшествия в специальном мобильном приложении.
0: Про животных.
1: Нашествие акул дошло до Сахалина. Хищника длиной более 2 метра заметили у портового города Хомск, сообщает Life. Некоторые предполагают, что это могла быть сельдевая акула. Причиной их появления на Сахалине могло стать резкое потепление воды. Волна встреч с акулами началась еще в Приморье. В июне хищники приблизились к пляжам Владивостока. Отдыхающие наблюдали, как акулы разрывали добычу прямо у берега. Позднее в 50 километрах от города выловили 3-метровую акулу. В находке в течение нескольких дней зафиксировали сразу несколько случаев, когда хищники подплывали вплотную к людям. Официальный курс доллара – 80 рублей 93 копейки. Курс евро – 93 рубля 19 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

А давайте мы тоже с вами немного порисуем мечты, например, ваши. А как вам такая идея? У кого-то это будет море, кому-то захочется домик нарисовать, большой такой добротный, или новый красивый автомобиль, который едет по городу. Любые ваши фантазии могут воплотиться в реальность. Именно для этого и существует наша фирменная суперигра «Много денег» на Авторадио, где мы исполняем ваши мечты. 5 миллионов рублей, 5 ваших желаний, наш призовой фонд, и впереди третий суперфинал, в котором победить можете именно вы. Заходите на наш сайт, устанавливайте наш гимн в своем мобильном и делитесь желаемым. Схема понятна, приемники чуть громче. Где бы вы ни были, пусть Авторадио звучит всегда. В студии с этого момента Ирина Лагутина. Здравствуйте. Здравствуйте.

0: Реклама. Отпуск может быть и дома. Свой бассейн от Франмер и каждый день как на курорте. Проект «Монтаж под ключ». В Вологде уже работает офис продаж. Вологодская Слобода, 5. 8 800 2005 035. Франмер. Ваш бассейн мечты.
1: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».

Здравствуйте. В студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Глава администрации Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что в городе объявлена угроза атаки безэкипажных катеров. Закрыт выход в море всех плавсредств. Людям рекомендовано покинуть пляжи и набережную. Мэр призвал местных жителей отдыхающих не выходить на открытое пространство около моря и укрыться в помещении без окон. Товарооборот между Россией и Киргизией увеличился на 26% по итогам 2025 года. Об этом заявил Владимир Путин в обращении к участникам Российско-Киргизского экономического форума, передает ТАСС. Президент отметил, что с большой отдачей работает Российско-Киргизский фонд развития, по линии которого уже профинансировано порядка 4000 совместных проектов в самых разных секторах экономики. В Киргизии общая сумма этого сотрудничества составила свыше 1 миллиарда долларов. По словам Путина, именно благодаря этим средствам создан или модернизирован целый ряд заводов и предприятий. Появились новые производства и рабочие места, значительно вырос экспортный потенциал республики. Власти некоторых городов Франции сделали обязательным для водителей электросамокатов ношение велосипедных шлемов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Такую меру ввели в Ницце, Амьене, Летуке, а также еще в двух департаментах, один из которых граничит с Парижем. За несоблюдение правил введен штраф в размере 150 евро. По данным французской службы безопасности дорожного движения, в прошлом году в авариях с участием электросамокатов погибли 80 человек. Это на 35 больше, чем в 2024. В данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Нет времени объяснять.
5: На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
6: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-1919. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
7: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
8: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
9: ООО Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
10: Первый фильм со смешариками.
11: Это какая-то игра, да?
12: А почему компьютер на корабле сказал, что мы врежемся в Сатурн?
10: Смешарики сквозь вселенные.
13: Ёлки-иголки!
10: Уже в кино. Категория 6+.

бояться ничего и не нужно. У слушателей авторадио всегда должно быть все хорошо, легко и жизнерадостно. Просто такая установка. Движение, как всегда, вперед, а там, между прочим, есть у вас возможность поучаствовать в нашем новом проекте «Игра по правилам», где вам предлагается пройти тест на знания ПДДД на сайте Авторадио и выиграть 17-й iPhone. Каждый день у вас есть одна попытка. Улучшайте свой результат, становитесь лидером недели и попадайте в прямой эфир уже в эту пятницу. 7 недель игры — это целых 7 шансов стать финалистом и выиграть главный приз проекта. Участвуйте в игре по правилам на Авторадио при поддержке Госавтоинспекции МВД России и ФКУ дирекция программы ПБДД. Всем желаем удачи. Проводим этот день в компании Авторадио и пусть он сложится наилучшим образом. Ну а в студии по-прежнему с вами Ирина Лагутина. Отличного вам настроения, приятного, гармоничного четверга. Пусть этот день принесет вам исключительно позитив и радость. Да будет так.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем и вечером плюс 24 градуса. Ночью до плюс 19. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Спонсор программы Техцентр МКР.
3: Техцентр МКР. Полный цикл обслуживания вашего автомобиля. Кузовной ремонт и покраска, техническое обслуживание, ремонт подвески и тормозов. Также подберем запчасти. Вологда, окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Техцентр МКР. Доверьтесь профессионалам.
2: ИП Широкова Алена Николаевна.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Рекламно-информационная программа.
1: Про недвижимость. Купля-продажа квартиры всегда очень волнительный процесс. Покупатель боится остаться без денег и прав на недвижимость, продавец без оплаты. Но решение есть, и оно проще, чем вы думаете. Аккредитив в Сбере ваш персональный сейф прямо в телефоне. Принцип простой. Покупатель кладет деньги на специальный счет в банке, где они замораживаются и перечисляются продавцу только после подтверждения перехода права собственности по выписке из Росреестра. В случае срыва сделки банк гарантирует полный возврат средств покупателю. Для простых сделок на вторичном рынке, без залогов, ипотеки и альтернатив по одному объекту, это идеальный инструмент. Никаких личных встреч и неожиданных комиссий. Только фиксированная плата 3400 рублей. Чтобы воспользоваться аккредитивом Сбера, не нужно ехать в офис. Заходите в приложение Сбербанк Онлайн и заполняйте данные о покупателе, продавце и квартире из договора. На это уйдет не более 3 минут. Причем заняться оформлением можно в любое удобное время. Сервис работает круглосуточно и полностью автономно. Не нужно ждать проверки и ответа от сотрудника банка. Вы можете сделать все самостоятельно или с риэлтором в любом месте, хоть за чашкой кофе в кафе у дома. Надежно, быстро и удобно с аккредитивом Сбера. ПАО «Сбербанк». Подробнее об аккредитивах Сбера на сайте sberbank.ru.
0: 18+.
1: Про недвижимость.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 11 утра в Москве.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В России хотят возвращать деньги за услуги риэлторов при обмане. Об этом подробнее через секунду.
2: Про главное.
1: В России предложили создать механизм возврата денег при оказании услуг риэлторами по сделкам, которые суд признал недействительными. Об этом пишут ведомости, ссылаясь на материалы к третьему пакету мер по противодействию кибермошенничеству «Антифрод». Авторы инициативы – МВД, Федеральная служба безопасности, Генпрокуратура. Необходимость введения специального регулирования деятельности риэлторов вызвана изменением схем мошенничества. В Генпрокуратуре обратили внимание, что после усиления «Антифрод-процедур» в банковской сфере аферисты все чаще переключаются на преступления, связанные с отчуждением жилья. Граждане после потери недвижимости остаются без мест проживания и становятся более уязвимыми для вовлечения в диверсионную деятельность и другие противоправные действия.
2: Про сотрудничество.
1: Киргизия рассматривает Россию как стратегического партнера. Об этом в ходе обращения к участникам Киргизско-российского экономического форума заявил президент республики Садыр Жапаров. Его слова приводит ТАСС. Политик подчеркнул, что два государства объединяют общая история, культурная и духовная близость, доверие и взаимное уважение. В городе Чулпон-Ата, находящемся на побережье курортного озера Иссык-Куль, проходит 8-й Киргизско-российский экономический форум. В нем участвуют представители нескольких десятков компаний двух стран. Владимир Путин ранее выразил признательность лидеру Киргизии за укрепление двустороннего сотрудничества и развитие товарооборота между странами. Видеообращение главы государства к участникам форума опубликовано пресс-службой Кремля.
2: Про недвижимость.
1: От покупки жилья на вторичном рынке в этом году отказалась четверть россиян. С новостройками наблюдается аналогичная ситуация. Сейчас в режиме ожидания находится как минимум 25% потенциальных покупателей, а в некоторых случаях рынок первички потерял и все 30%. О том, что препятствует россиянам при покупке нового жилья, на Авторадио рассказал экономист, доцент факультета государственного управления МГУ Максим Чурков.
3: В целом понятно, что 2026 год в общем, является, да, годом все-таки высоких процентных ставок в экономике, поскольку очень большой процент недвижимости, ну, квартир в первую очередь, покупается в кредит. Вот эти высокие процентные ставки, они, конечно, сдерживают покупателей от совершения покупок или расширения просто жилплощади. То есть продажи одной, покупки более, ну, дорогой жилплощади или большей жилплощади. Кроме того, по высказыванию представителя Центрального банка, очевидно, что снижение процентных ставок происходит и будет не таким быстрым, как многие ожидали. Соответственно, перспективы рефинансирования кредитов, да, они становятся как бы более отдаленными.
1: При всем при этом эксперты в середине июля отмечали рост спроса на ипотеку в России. На рыночные программы на покупку новостроек он вырос на 15,5%. Официальный курс доллара сегодня 80 рублей 93 копейки. Официальный курс евро, установленный Центробанком, 93 рубля 19 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

Ну, если больше ничего не осталось, значит, пора открывать для себя что-то новое. Тем более лето за окном, оно само по себе располагает каким-то интересным экспериментом. Может быть, с парашютом вы хотите прыгнуть, или заняться живописью, или пробежки по утрам. Опять же, идея. При этом абсолютно не важно, чем вы будете заниматься. Важно, чтобы это приносило удовольствие. Вдохновение вам желаем, гармонии. Авторадио, пожалуйста, берите везде с собой. Музыкальную терапию вам обеспечим. Лучшие хиты на все времена. Как всегда, движение только вперед. У микрофона Ирина Лагутина. Здравствуйте. Здравствуйте.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». С «Озонбанком» для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru. 16+.
0: Реклама.
6: 中国汽车的维修和保养.
7: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.

0: Здравствуйте. В студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. В российские университеты уже зачислены 117 тысяч человек в соответствии с правилами приема. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Из общего числа поступивших по отдельной квоте для участников специальной военной операции их детей зачислены свыше 41 тысячи человек. Эти категории абитуриентов зачисляются в приоритетном порядке, пояснил министр. Он уточнил, что на отдельную квоту в этом году было выделено более 56,5 тысяч мест. На данный момент она заполнена чуть более чем на 73%. Американская биотехнологическая компания Kindred впервые вывела гипоаллергенных собак путем редактирования их генома. Речь идет о двух самках Бигля, родившихся в сентябре 2024 года. Альфи и Бейли, передают РИА Новости. Процедуры никак не сказались на развитие собак, но аллерген у них полностью отсутствует. Гипоаллергенные собаки еще не поступили в продажу, их генные изменения не были одобрены Управлением по продовольствию и лекарствами США. Следующий конкурс Евровидения состоится в Саудовской Аравии. Точное место обсуждается. Об этом ТАСС рассказали организаторы. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров выразил надежду, что обострение ситуации на Ближнем Востоке не повлияет на планы организовать второй этап Евровидения. Однако власти Саудовской Аравии публично до сих пор не объявили о музыкальном конкурсе и не сообщили никаких подробностей относительно возможных сроков и состава участников. Напомню, Интервидение – это песенный конкурс, существовавший с 46 по 93 годы. В нем принимали участие не только социалистические страны, близкие СССР, но и Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды, Португалия и Финляндия. Возрожденное Интервидение прошло в сентябре прошлого года в Москве. В данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: время мне объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
1: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
2: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026». Зиверт, Наваи, Айова, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери и другие выйдут на сцену лайв-арены, чтобы вместе подвести музыкальные итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
2: Финальный отчет только до 6 сентября в театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов, около 1,5 миллионов зрителей и 1000 восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
3: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем и вечером плюс 24 градуса. Ночью до плюс 19. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ-исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полдень, столица.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Великобритания расширила санкционный список по России. Об этом подробнее через несколько секунд.
0: Про спонсора.
2: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
0: Про главное.
1: Великобритания расширила список антироссийских санкций на 19 позиций. В него попали в том числе 6 танкеров и несколько банков, сообщил британский Минфин. При обнаружении в британских банках счетов компаний санкционного списка они будут заморожены, а физическим лицам запретят въезд на территорию страны. В Москве неоднократно заявляли, что санкционное давление не достигло поставленных Западом целей. Владимир Путин называл политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией западных стран, отмечая, что санкции нанесли серьезный удар по мировой экономике.
0: Про вузы.
1: Инженерные специальности и направления, связанные с информационными технологиями, математикой и естественными науками, стали лидерами по популярности в вузах России. Об этом «Вестям» рассказал глава Миноборнауки Валерий Фальков. Он отметил, что в последние годы заметен стабильный интерес абитуриентов к этим направлениям. Ранее министр отметил, что в российские университеты на новый учебный год уже зачислены 117 тысяч человек. На отдельную квоту в этом году было выделено свыше 56,5 тысяч мест. Сейчас она заполнена чуть более чем на 73%. Между тем, полный переход на новую модель высшего образования в России планируется завершить в ближайшие 3 года. По отдельным укрупненным группам специальностей процесс начнется с 2027 года.
0: Про такси.
1: Аттестацию московских водителей такси с помощью искусственного интеллекта планируют ввести в следующем году. Об этом заявил замруководителя столичного дептранса Владимир Макаров, передает агентство «Москва». Спикер пояснил, что искусственный интеллект позволит усилить контроль за онлайн-аттестацией и не даст кандидатам списать. По словам Макарова, в стране уже есть подобные системы, но в Москве решили создать собственную. 2 года назад аттестацию водителей такси пробовали проводить в добровольном порядке. С марта 2025 года она стала обязательной, а с марта этого года для сдачи осталась 1 онлайн-попытка. Макаров отметил, что сейчас 85% водителей сдают аттестацию с первой попытки в онлайн-режиме.
0: Про туризм.
1: Аномальная жара на курортах Европы не привела к массовому переносу поездок туристов из России с лета на осень. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России. По их данным, большинство туров в Европу туристы бронируют за 2-3 месяца, когда точный прогноз погоды еще неизвестен. В АТОР отметили, что туристы стремятся в рамках одной поездки совместить несколько форматов отдыха. Все чаще объединяют пляжные с городскими отелями, экскурсионными поездками и посещением соседних стран. Официальный курс доллара 80 рублей 93 копейки. Курс евро 93 рубля 19 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Реклама спонсора.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Авторадио. Номер 1.

невероятный день может точно наступить в вашей жизни, когда вроде бы никто в это не верит, а мечта ваша раз и сбывается. Такой, возможно, нашей фирменной суперигре «Много денег» на Авторадио. 13-й счастливый сезон, где 5 миллионов рублей и 5 ваших желаний – наш призовой фонд. Два желания, кстати, уже исполнили. Как вы понимаете, для нас нет ничего невозможного. Квартиру подарим, машину вручим, встречу с вашим кумиром организуем. Вы, главное, расскажите нам об этом, о вашей заветной мечте. Заходите на наш сайт, устанавливайте гимн Авторадио в своем мобильном и делитесь желаемым. Впереди третий суперфинал, так что самое время присоединиться к игре. И я, Ирина Лагутина, желаю вам победы!

0: Реклама. Отпуск может быть и дома. Свой бассейн от Франмер и каждый день как на курорте. Проект «Монтаж под ключ». В Вологде уже работает офис продаж. Вологодская Слобода, 5. 8 800 2005 035. Франмер – ваш бассейн мечты.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи «Боллерс» решают задачи, а не создают их. «Боллерс Гранит» – надежный клей для тяжелых плит. «Боллерс Аква Плюс» держит мрамор и керамогранит даже под водой. «Боллерс Элит» – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. «Боллерс Эластид Суперфлекс» – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи «Боллерс» – всегда заметное качество.
2: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
3: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда Профиль. Телефон 709-119. 709-119.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Авторадио. Новости.
2: Здравствуйте, с вами Влад Гармашев. Новый офис МФЦ открылся в Заречной части Вологды. 5 августа начал свою работу третий офис Вологодского городского МФЦ. Он открылся на улице Некрасова, 39, где также теперь находится Центр активного долголетия «Забота». Офис работает с понедельника по пятницу с 9 до 18.00, без перерыва на обед. Суббота и воскресенье – выходные дни. Прием граждан осуществляется в порядке живой очереди и по предварительной записи. Записаться можно по телефону колл-центра МФЦ 770707, а также через чат-бот МФЦ Вологодской области в Максе. Порядка 30 гектаров территории повторно обработали от борщевика в Вологде. Специалисты МКУ «Зеленстрой» продолжают второй этап покосов опасного растения и обработку гербицидами в разных микрорайонах областной столицы. Данный этап борьбы с борщевиком предполагает работу на тех же участках с целью повторной обработки территории. Ранее работы были проведены на улице Поэта Романова от Ледового дворца до моста, в Асановском проезде от моста до улицы Индустриальной, на берегах реки Шограш. Всего в перечень работ входит более 100 локаций. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО. А это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда.рф.
0: Авторадио. Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений.

0: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
1: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-1919, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями. Возможны осадки. Вечером температура воздуха плюс 22. Ночью до плюс 19. Завтра ожидается переменная облачность до плюс 25. И небольшой дождь.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Мы создали для вас новое поколение полноприводных автомобилей ГАЗ. Мы добавили высочайшего уровня проходимости. Мы разработали специальные условия покупки автомобилей ГАЗ 4x4. Только у официального дилера «Автоэкспресс» город Вологда. Улица Железнодорожная, 50В. Телефон 55-99-20.
3: Ремонт и обслуживание китайских авто. 50-3773. Если сервис, то...

0: Большой склад проверенных автомобилей в Вологодской области. Звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99.
1: Где взять комплект ТО для китайского авто? В Спортавто, конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов Спортавто. Телефон 537-237.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: Мясной гурман.
6: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
7: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
10: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
11: В Доброцене выгодные цены.
12: Устали от шума и запаха бензина? Покупайте Greenworks в магазине «Бобер». Газонокосилки, триммеры, цепные пилы, электроинструмент. Инструмента много, аккумулятор один. Greenworks. Ждем вас в Вологде, улица Ярославская, 11А.

0: рекламно-информационная программа «Курс на прибыль».
1: Каждый предприниматель держит курс на прибыль. Но чтобы не сбиться с него, нужно уметь работать с цифрами. Сегодня у нас в гостях Михаил Белоусов, предприниматель, владелец логистической компании. Михаил, многие открывают отчеты только тогда, когда бухгалтер говорит «месяц закрыли». Получается, цифры нужны только для подведения итогов.
2: Если смотреть на цифры только в конце месяца, они уже ничего не изменят. Они просто расскажут историю о том, что уже случилось. Для меня аналитика – это инструмент управления. Хорошие отчеты должны смотреть вперед, а не назад.
1: Получается, цифры нужны не для того, чтобы констатировать убытки, а чтобы не допустить их.
2: Конечно, потому что если проблема уже попала в бухгалтерский отчет, она уже стоила вам денег. Например, начали расти расходы на ремонт, снизилась прибыль по одному клиенту или часть машин стала работать менее эффективно. Если увидеть это вовремя, решение можно принять сразу, а не тогда, когда последствия уже пришлось оплачивать.
1: Но ведь чтобы все это увидеть, нужно собрать огромное количество данных.
2: Раньше так и было. Несколько таблиц, отдельные отчеты, потом все приходилось сводить вручную. Сегодня это можно делать гораздо быстрее. В решении для грузоперевозок от Сбербизнеса есть аналитика по ключевым показателям – доходам, расходам, клиентской базе и зонам внимания. Например, ремонт фур. Сервис помогает быстро увидеть цифры, а главное – понимать, о чем они говорят, что в бизнесе происходит и где нужно действовать.
1: Михаил, ваши правила курса на прибыль.
2: Цифры должны отвечать не на вопрос «что произошло», а на вопрос «что делать дальше». Тогда аналитика действительно начинает приносить деньги.
0: Сбербизнес. Решение для грузоперевозок. Все необходимое для управления транспортной компанией в одном приложении. ПАО «Сбербанк» 16+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Час дня в столице.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Тюмени разбирают последствия паводка. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: Специализированная организация за два дня собрала практически тонну погибшей рыбы на береговой линии реки Туры в Тюмени после подтопления территории. Об этом сообщил мэр города Максим Афанасьев. Ранее СМИ сообщали о гибели рыбы в некоторых районах Тюмени. Останки находили в местных водоемах и на берегах реки Туры. По словам мэра, уровень воды в реке продолжает постепенно снижаться и составляет 885 сантиметров, уменьшившись нас за сутки на 4 сантиметра. Гидротехнические сооружения находятся под круглосуточным наблюдением специалистов городской администрации, полиции и МЧС. Дополнительные укрепления сооружений не требуются. После полного спада воды в городе начнутся масштабные работы по санитарной обработке жилых домов, дворов, улиц и проездов, а также уборке мусора на освобождающихся территориях.
0: Про происшествие.
1: В Омске автомобиль влетел в толпу пешеходов. 8 человек пострадали. У них травмы различной степени тяжести, сообщает РИА Новости. На перекрестке 64-летний водитель «Лады Гранта» не справился с управлением, выехал на островок безопасности и сбил пешеходов. Водителю автомобиля, по предварительным данным, стало плохо. Сейчас на месте работают полицейские, устанавливаются обстоятельства происшествия.
0: Про пенсии.
1: Средняя пенсия за 5 лет в России выросла почти на 10 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные соцфонда. Средняя пенсия по состоянию на 1 июля составила 25 401 рубль. В 2021 году она была на уровне 15 801 рубля. Сейчас численность пенсионеров в России составляет около 40,5 миллионов человек. Но самые высокие средние пенсии по старости, по данным на 1 апреля, зафиксированы в Чукотском автономном округе 45 541 рубль. Далее в списке Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Камчатский край.
0: Про автомобили.
1: Преступления, связанные с угоном автомобилей, в Москве стали экзотическими. С 2010 года количество автомобильных краж сократилось в 47 раз. Об этом заявил лидер федерального списка «Единой России» на выборах в Госдуму, мэр Москвы Сергей Собянин. Транспортная безопасность обеспечивается, в частности, за счет системы распознавания лиц и видеокамер. Автоэксперт Петр Баканов в беседе с Авторадио рассказал, какие меры нужно принять, чтобы снизить угоны по всей России.
2: Любой начальник отдела полиции, так же как участковые, патрульно-постовые службы, они прекрасно знают, где у них пустыри, где у них проблемные места, где стоянки, где, возможно, отстаивается какой-либо транспорт и так далее, и так далее. Второе, конечно же, увеличение числа камер. Это прекрасный инструмент. Вопрос, опять же, желания сотрудников просматривать огромные, скажем, базы данных с файлами. Третье, применение искусственного интеллекта, который позволит как раз сотрудникам полиции сортировать весь этот видеоконтент. Если вот это будет, поверьте, половину еще от нынешних угонов можно просто скостить сразу. И самое главное, оперативное реагирование. У нас, к сожалению, от момента вызова в 102 через центральный аппарат МВД до принятия реальных мер может пройти несколько дней. Автомобиль просто исчезнет. А исчезает он обычно, когда заезжает в какой-либо бетонный цокольный этаж, бункер, где его разбирают, все. И дальше уже пиши пропало.
1: Согласно статистике, среди легковых автомобилей чаще всего угоняют «Лады», «Черри», «БМВ». Официальный курс доллара – 80 рублей 93 копейки. Курс евро – 93 рубля 19 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Между нами не только с вами любовь, но и дружба длиной в 33 года. Представляете, не разлей вода. Каждый день вы настраиваете свои приемники на первое автомобильное, и мы за это вам очень признательны. 1000 городов вещания, миллионы слушателей по всей стране. Нас можно и в умной колонке найти. Пожалуйста, просто скажите ей «Включи авторадио». Сайт наш и приложение также доступны. А хотите, можете и видеотрансляцию посмотреть. Подключайтесь и наслаждайтесь. У микрофона Ирина Лагутина.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». С «Озонбанком» для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru. 16+.
0: Реклама.
6: Фасад стареет? Не беда. Сайдинг решит все на года. Профиль-центр. 54-54-54.
7: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» 1000 идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
8: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
9: Крутые мужики летом не расслабляются. Они на тракториста обучаются.
10: Запишись в учебный центр «Спецкадр» и получи востребованную профессию. Проводим обучение на тракториста, машиниста экскаватора и автогрейдера, водителя-погрузчика, оператора-харвестера и форвардера. Учебный центр «Спецкадр». Вологда. Горького, 91. Телефон 8 800 222 89 90.

Эх, судьба моя, судьба, не один я на столбах. Кем я был и кем я стал, все свое сполна.

дома тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Количество электронных трудовых книжек в России с августа прошлого года выросло на 3 миллиона 600 тысяч. При этом на цифровой формат фиксации данных о работе перешли почти 27 миллионов россиян. Об этом сообщает телеканал 360 со ссылкой на пресс-службу социального фонда. Там рассказали, что электронный документ позволяет проверять сведения о своей трудовой деятельности без участия работодателя. Сотрудник может отслеживать кадровые изменения, предоставлять данные в разные организации для получения тех или иных услуг. В связи с жаркой погодой, которая установилась в столичном регионе, Московская железная дорога усилила контроль за состоянием инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе магистрали. В частности, увеличено количество осмотров контактной сети. Особое внимание уделяется натяжению электрических проводов и тросов. В московском транспорте из-за жары второй день подряд раздают бесплатную воду. Об этом сообщили в Дептрансе Москвы. Воду можно получить на автовокзалах. Но Московская железная дорога усилила контроль за своими составами. Каждый второй опрошенный россиянин хотел бы отправиться в Италию после бракосочетания. Об этом сообщает газета РУ со ссылкой на исследование. На втором месте оказались Мальдивы, замыкая тройку Испания. Провести свадебное путешествие в России хотел бы каждый четвертый респондент. В топ-10 наиболее желанных зарубежных направлений для свадебного путешествия также вошли Сейшелы, Франция, Таиланд, Япония, Китай и Индонезия. При этом среди россиян нет единого представления о формате идеального свадебного путешествия. К данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: А правда, что СТ2 можно добавлять в группу не только семью?
5: Конечно, ведь СТ2 не ограничивает выгоду.
6: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
7: Подробности на accountogeta.t2.ru.
8: Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компании, детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер, ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама ПАО «Сбербанк» 0+.
9: Крош, это ты? Ты елки-голки. А кто еще-то?
10: Новые измерения приключений.
11: Крош с ежиком. У них терминал.
9: Доигрались.
10: Смешарики сквозь вселенные.
11: Елки-голки.
10: Уже в кино. Категория 6+.
12: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка 2026». Зиверт Новаи, Айова, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери и другие выйдут на сцену лайв-арены, чтобы вместе подвести музыкальные итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
13: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями. Возможны осадки. Вечером температура воздуха плюс 22. Ночью до плюс 19. Завтра ожидается переменная облачность до плюс 25. И небольшой дождь. Спонсор программы «Техцентр МКР».
2: Техцентр МКР. Полный цикл обслуживания вашего автомобиля. Кузовной ремонт и покраска, техническое обслуживание, ремонт подвески и тормозов. Также подберем запчасти. Вологда, окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Техцентр МКР. Доверьтесь профессионалам.
1: ИП Широкова Алена Николаевна.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Отпуск может быть и дома. Свой бассейн от Франмер и каждый день как на курорте. Проект «Монтаж под ключ». В Вологде уже работает офис продаж. Вологодская Слобода, 5. 8-800-2005-035. Франмер – ваш бассейн мечты.
4: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
5: Качественные, конечно.
6: Надежные, чтобы потом не было проблем.
7: Долговечные, проверенные временем.
8: Именно такими являются материалы «Болорс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болорс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болорс».
9: Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой «Визус Абсолют». Вологда, Мария Ульяновой, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 14 часов в столице.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Росстат зафиксировал недельную дефляцию в России. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: Федеральная служба государственной статистики сообщила о снижении потребительских цен в России. На неделе с 28 июля по 3 августа инфляция составила минус 0,2%. Об этом сообщается на сайте «Аргументы и факты». Это уже второй случай недельной дефляции в этом году. Впервые Росстат зафиксировал снижение цен в начале мая. Тогда показатель также составил минус 0,2%. Основным драйвером снижения цен остается удешевление плодово-овощной продукции в среднем на 70% за отчетный период. Сильнее всего подешевели белокочанная капуста, картофель, морковь и помидоры. При этом огурцы, яблоки и бананы, напротив, прибавили в цене. Также подорожали гречка, сахар, куриное мясо и пшено.
0: Про правосудие.
1: В России за участие во вторжении в Курскую область в 2024 году очно и заочно осудили 36 наемников из 13 стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Генпрокуратуры. 20 из 36 наемников получили осуждение заочно. По данным Генпрокуратуры, среди них граждане Грузии, США, Литвы, Дании, Мальты, Швейцарии, Швеции, Бразилии, Колумбии, Парагвая, Перу, Новой Зеландии, Великобритании и Ирландии. Кроме того, за вторжение в Курскую область вынесены приговоры свыше 470 военнослужащим украинских формирований. Ранее в Следственном комитете России сообщили, что в ходе вторжения украинских вооруженных формирований в Курскую область погибли не менее 640 мирных жителей, более 560 получили ранения. Судьба свыше 300 жителей Курского приграничья остается неизвестной.
0: Про страхование.
1: Объем премий российского рынка страхования киберрисков на фоне возросшего спроса бизнеса может вырасти почти в два раза к концу года, до 3-6 миллиардов рублей. Об этом пишут ведомости со ссылкой на экспертов отрасли. Официальная статистика по этому сегменту не опубликована. Эксперт по кибербезопасности Олег Седов в беседе с Авторадио рассказал, насколько сильно сейчас крупные компании нуждаются в подобном страховании.
2: Вообще вся история страхования киберрисков в России, она довольно давняя и древняя. Она где-то началась еще с нулевых годов, когда мы жили в других условиях, и Всемирный банк раздавал кредиты. Вероятность киберрисков, она была такая очень невысокая, но мир изменился в 22-м году, когда 7 марта 22-го года в Даркнете закончились все сети, которые были выкуплены, арендованы и направлены на Россию. Это перестало быть чем-то маловероятным, это стало абсолютно реально. Ситуация за последние годы несколько изменилась, количество атак не сильно сократилось, но количество результативных атак сократилось серьезно, потому что мы научились с ними бороться. Это не повод расслабляться, потому что количество успешных атак, если даже сократилось, то последствия их увеличились.
1: Эксперт отметил, что многие организации стараются скрыть факт кибератаки в отношении себя.
0: Про столицу.
1: Москву сегодня накроют грозы с ливнями, сообщает агентство «Москва». Непогода ожидается с 15 часов и до конца пятницы. Жители и гости города призвали быть внимательными. Во время грозы порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Также возможен град. Официальный курс доллара – 80 рублей 93 копейки. Курс евро – 93 рубля 19 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

важно, какой вы, такой или не такой. Важно, что мечты ваши можно исполнить. Вот к этому и стремимся с вами, друзья. 13-й счастливый сезон нашей фирменной суперигры на Авторадио продолжается. 5 миллионов рублей, 5 ваших желаний, наш призовой фонд. Все, что угодно можем осуществить. Квартиры, машины, путешествия. Для Авторадио нет ничего невозможного. Важно лишь исполнить простые правила игры. Заходите на наш сайт, устанавливайте наш фирменный гимн Авторадио в своем мобильном и делитесь заветным желанием. Вы точно можете победить. Ну, а в студии Ирина Лагутина, и я всем говорю здравствуйте и добро пожаловать.

Реклама. Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Басты твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.

0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. 2 человека погибли, еще 5 получили ранения в результате ударов ВСУ по Брянской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. По его словам, дрон «Камикадзе» атаковал движущийся легковой автомобиль в Суземском районе. Водитель погиб на месте. Все пострадавшие доставлены в больницу, им оказана медицинская помощь. Ранее сообщалось, что в результате удара беспилотников в Ярославской области 4 человека получили ранения. 2 женщин, 1 мужчину доставили в больницу, еще 1 человек осмотрен на месте. Всего над регионом было ликвидировано 93 беспилотника. Из-за упавших обломков загорелись 3 частных дома, выбиты стекла в нескольких многоквартирных домах, повреждены автомобили. Иностранцы, желающие поступить в российские вузы, будут сдавать единый экзамен на знание русского языка. Об этом рассказала советник президента Елена Ямпольская, передает ТАСС. По ее словам, проект концепции единого испытания уже разработан. Ямпольская пояснила, что сейчас, чтобы поступить в российский вуз, иностранные абитуриенты должны сдавать экзамен на знание русского языка, но решение о его содержании и форме образовательная организация принимает сама. В работе интернета в России сегодня произошел масштабный сбой. Об этом свидетельствуют данные сбой.рф. Пользователи жалуются на то, что не открываются российские сайты, приложения и сервисы. Больше всех жалоб по данным сервиса поступает из Москвы, а также Петербурга, Краснодарского края, Новосибирска, Ростовской, Свердловской областей и других регионов. К данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
2: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
3: О, Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
4: Планируете покупку или продажу недвижимости и хотите защитить свои интересы в сделке? Решение есть. Слушайте на Авторадио программу «Про недвижимость» о том, как купить квартиру безопасно, быстро и удобно, без лишних тревог и визитов в банк. И как оформить аккредитив прямо в телефоне всего за 3 минуты. Все подробности об аккредитиве Сбера в программе «Про недвижимость» на Авторадио.
5: ПАО «Сбербанк». Категория 18+.
6: Финальный отсчет. Только до 6 сентября. В театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов. Около 1,5 миллиона зрителей и 1000 восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет». Романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на секретмюзикл.ру. 12+.
7: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями. Возможны осадки. Вечером температура воздуха плюс 22. Ночью до плюс 19. Завтра ожидается переменная облачность до плюс 25. И небольшой дождь.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Фасад стареет? Не беда! Сайдинг решит все на года. Профиль-центр. 54-54-54.
3: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Басты твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
4: Категория 18+.
5: Нужен бетон? В Гросс-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 15.00.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Банк России предупредил о новой тактике финансовых мошенников. Подробнее далее.
2: Про главное.
1: Аферисты все чаще делают ставку не на технический взлом, а на психологическое давление. Об этом предупреждает Центральный банк, передает парламентская газета. Злоумышленники представляются сотрудниками банков или правоохранительных органов и убеждают людей самостоятельно переводить деньги. Во втором квартале число таких атак выросло почти в полтора раза, до 28,5 тысяч. При этом банки и регулятор заблокировали почти 17,5 миллионов подозрительных операций на сумму около 1 900 миллиардов рублей. Однако похитить у граждан и бизнеса мошенникам все же удалось больше 7 миллиардов. Чаще всего деньги уходили через банковские карты и систему быстрых платежей.
2: Про образование.
1: В российских вузах предложили ограничить число бюджетных мест для победителей и призеров школьных олимпиад. С такой инициативой выступил ректор МГИМО Анатолий Таркунов. По его мнению, доля олимпиадников должна составлять не больше 10-15% от бюджетного набора. Сейчас их зачисляют в приоритетном порядке, и поэтому в некоторых вузах на отдельных направлениях почти не остается мест для общего конкурса. Так, в этом году в МГИМО олимпиадники заняли 57% бюджетного приема. Профессор НИУФШЕ Ирина Абанкина в беседе с Авторадио выступила против введения квот и предложила выделять таким абитуриентам отдельные бюджетные гранты.
3: Ограничивать их нет никакого смысла. Наоборот, им надо предоставить самые широкие возможности. Никаких квот, а отдельные специальные бюджетные гранты для них, чтобы они могли, не за счет контрольных цифр приема, получив специальный бюджетный грант, поступать туда, куда они хотят. Вузы в них заинтересованы, вузы изыщут возможности для того, чтобы открывать группы для таких ребят, для того, чтобы их зачислять. Вот этот приоритетный порядок должен быть сопряжен с финансовыми гарантиями за счет бюджета. Уж олимпиадников ограничивать, ставить под угрозу олимпиадное движение в России, удивляюсь, честное слово, желанию ввести ограничения за самых мотивированных, подготовленных и талантливых ребят.
1: Сейчас победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников, а также олимпиады из перечня Миноборнауки могут поступать без вступительных испытаний. Какие именно соревнования дают такую льготу, каждый вуз определяет самостоятельно. При этом выпускнику необходимо набрать не меньше 75 баллов на ЕГЭ по профильному предмету.
2: Про туризм.
1: Перелеты по ряду внутренних направлений в начале сентября станут дешевле. Как сообщили Интерфаксу в Ассоциации туроператоров, цены снизятся в среднем на 11-15% по сравнению с августом, а на некоторых маршрутах более чем вдвое. Это связано с окончанием высокого летнего сезона и осенними распродажами авиакомпаний. Исключением стал Сочи. Из-за массового возвращения туристов билеты оттуда, напротив, подорожали. Сильнее всего выросла стоимость перелета в Санкт-Петербург, больше чем на 5%. Официальный курс доллара по данным ЦБ сегодня 80 рублей 93 копейки, евро 93 рубля 19 копеек. А между тем, в банке игры «Много денег. Счастливый сезон» сейчас 15 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму, а значит, что очень скоро мы сыграем на 30 тысяч рублей. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: тоже держим. Держим правильный градус настроения. Естественно, остаемся вместе с прямым эфиром Авторадио. Уверен, наши люди всегда готовы побеждать. Прозвучавшую песню все запомнили. В банке игры много денег. 15 тысяч рублей. Ну, а благодаря партнеру все это здесь сейчас для вас может превратиться в 30 тысяч.
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Вместе с Авторадио однозначно все ваши мечты могут сбываться. Естественно, также с нами Озонбанк, который, собственно, и удваивает все выигрыши. Красота. Плюс от Озонбанка в конце года дополнительный суперфинал. Но давайте двигаться к этому постепенно. Хотя сезон, естественно, не стоит на месте. Мы летим вперед. Третий миллион из пяти разыгрывается. Соответственно, третий суперфинал не за горами. И мы готовы реализовать очередную вашу мечту. Будем в рамках этого суперфинала. Естественно, вам нужно зайти на сайт Авторадио. Гудки. До свидания. Гимн Авторадио устанавливаете. Вам удобный сервис предлагает поделиться мечтой. Вуаля, сделайте это. Далее все, как вы можете мечтать. Что для вас самое необходимое? Да? Для кого-то это закрытие ипотеки, для кого-то новый автомобиль, для кого-то дорога для дачного участка и далее, далее, далее, далее. Поэтому решите, что для вас важно, рассказывайте, и в рамках суперфинала вы можете это получить. Также абонентам Т2, конечно же, доступна услуга по замене гудков на гимн Авторадио, так что действуйте. Но моя задача сейчас сыграть в сумме на 30 тысяч, и давайте же узнаем, с кем непосредственно играть мы будем. Рулетка останавливается. Ставропольский край на связи. Наш слушатель по имени Владимир. Поездка с семьей в Австралию. Вот вам, пожалуйста, путешествие хотят. Но опять же, Австралия, почему нет, прекрасная, единственная страна в мире, которая занимает континент. Там и мегаполисы, и нетронутая природа. В общем, там есть все. Страна контрастов, если хотите. Но опять же, можем у Владимира узнать, почему именно туда хочет отправиться. Ну, а для начала, конечно же, гимн Авторадио. Угу. Да, это что угодно, но это не гимн Авторадио. И если, конечно же, Владимир хочет все-таки отправиться, да, непосредственно в Австралию, хочет прекрасно там провести время. Здорово, во-первых, что заглянули на сайт Авторадио, да, иначе бы ни номер телефона не выпал, ни мечту бы я не увидел. Но вы, пожалуйста, дорогие друзья, проверяйте наличие гимна Авторадио. Это совсем несложно. Можете друзей, близких попросить вам позвонить и спросить, а что ж там у меня звучит. И, конечно же, в будущем давайте пожелаем Владимиру удачи и надеемся, что этот вопрос будет решен. А здесь действительно главное условие игры не выполнено. Рулетка запущена. В банке по-прежнему 15 тысяч. Мы двигаемся, как всегда, вперед, как всегда, под звуки Авторадио. И двигаемся к очередному суперфиналу. Но не забывайте, что в конце года в дополнительном суперфинале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Удвоить шанс на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио. Вперед, дорогие!
1: Много денег! Счастливый сезон! Мечты сбываются на Авторадио.
2: Песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

Реклама. Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. В России предложили создать механизм возврата денег за услуги риэлторов, если сделку с недвижимостью суд признал недействительной. Как пишут ведомости, инициатива вошла в материалы к третьему пакету мер против кибермошенничества. В Генпрокуратуре объяснили ее тем, что аферисты все чаще переключаются с банковских счетов.

0: счетов на жилье. Окончательного решения пока нет. Росреестр и Минцифры выступили против включения этой меры в антифрод-пакет. С 1 сентября билеты на общественный транспорт в России будут оформлять по единым стандартам. Об этом РИА Новости рассказала член общественного совета при Минтрансе Кира Доросева. Изменения коснутся не внешнего вида, а содержания документов. В них будут указывать реквизиты билета, багажной квитанции, квитанции на ручную кладь и заказы наряда для перевозок по заказу. Новые правила должны сократить число серых билетов и упростить пассажирам подтверждение покупки. Почти две трети россиян готовы отказаться от увольнения, если работодатель повысит им зарплату. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос сервиса «Суперджоб». Еще 15% респондентов могут остаться после изменения отношения руководства и решения конфликта в коллективе. Среди других условий работники назвали снижение нагрузки, улучшение условий труда, карьерный рост и возможность перейти в филиал компании, расположенный ближе к дому. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Нет времени объяснять.
5: На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
6: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-1919. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
7: Первый фильм со смешариками.
8: Это какая-то игра, да?
9: А почему компьютер на корабле сказал, что мы врежемся в Сатурн?
7: Смешарики сквозь вселенные.
10: Ёлки-иголки!
7: Уже в кино. Категория 6+.
11: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
12: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
13: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка 2026». Сибирь Наваи, Айова, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери и другие выйдут на сцену лайв-арены, чтобы вместе подвести музыкальные итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
7: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, возможны осадки. Вечером температура воздуха плюс 22, ночью до плюс 19. Завтра ожидается переменная облачность до плюс 25 и небольшой дождь.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Отпуск может быть и дома. Свой бассейн от Франмер и каждый день как на курорте. Проект «Монтаж под ключ». В Вологде уже работает офис продаж.
3: Вологодская Слобода, 5.
2: 8 800 2005 035. Франмер – ваш бассейн мечты.
4: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
5: Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. Магнит Плюс на Зосимовской. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица
0: 16.00. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В МИД заявили об отсутствии предложений Киева по возобновлению контактов. Подробности далее.
2: Про главное.
1: Москва не получала от Киева официальных предложений о возобновлении дипломатических контактов. Об этом заявил представитель МИД России Алексей Фадеев, передает ТАСС. По его словам, решение о разрыве отношений ранее приняла украинская сторона. В ведомстве также отметили, что позиция Москвы по возможному урегулированию остается прежней и опирается на условия, озвученные Владимиром Путиным в 2024 году. При этом российская сторона готова рассматривать новые инициативы, если они будут учитывать ее интересы.
2: Про законы.
1: В России усиливают ответственность за нарушение правил продажи сим-карт иностранцам. Новый закон вступает в силу сегодня, об этом пишет «Парламентская газета». Уголовная ответственность может наступить, если продавец оформил договор без указания идентификатора устройства или внес в документы недостоверные данные. Наказание предусмотрено для тех, кого за такие нарушения уже дважды за год привлекали к административной ответственности. Максимальный штраф составит 500 тысяч рублей. Кроме того, нарушителю могут назначить обязательные или исправительные работы, а также ограничение свободы или лишение свободы на срок до 1 года.
2: Про работу.
1: Росстандарт утвердил новый ГОСТ по охране труда и здоровья сотрудников. Как пишет газета «Вечерняя Москва», работодателям рекомендуют понятнее ставить задачи, следить за нагрузкой и чаще обсуждать с коллективом рабочие вопросы. Компаниям также советуют отказаться от непредсказуемых графиков и чрезмерно высокого темпа, не допускать буллинга и дискриминации. Стандарт вступит в силу с февраля следующего года, но будет носить рекомендательный характер. Обязательными его положения станут только если компания закрепит их во внутренних документах.
2: Про кино.
1: Российские онлайн-кинотеатры стали медленнее набирать новых подписчиков. Во втором квартале их аудитория достигла 72 миллионов человек. Однако число платных подписок за год выросло не сильно, до 53 миллионов. Эксперты объясняют это тем, что такими сервисами уже пользуется значительная часть россиян, и поэтому привлекать новых зрителей становится все сложнее. Кинокритик Александр Голубчиков в беседе с Авторадио рассказал, почему пользователи стали реже оплачивать сразу несколько онлайн-кинотеатров.
3: Растет стоимость подписки, и подписчикам приходится выбирать, сколько они будут платить. Но если мы посмотрим на статистику запусков, платформы объединяются для того, чтобы производить сериалы. То есть то, что мы называли Originals, они какие-то там типа Окко или Старта, они выходят исключительно на этих платформах, а остальные делятся между собой лицензиями, и получается, что нет необходимости иметь подписку условно там на 4-5 сервисов. Количество Originals на самом деле сильно уменьшилось. Мы даже видим, что в этом году фестиваль «Новый сезон» не будет его, потому что не хватает даже на конкурсную программу оригинальных проектов от платформ.
1: Также эксперт подчеркнул, что конкуренция между российскими онлайн-кинотеатрами остается очень высокой. Официальный курс доллара по данным Центрального банка сегодня 80 рублей 93 копейки. Курс европейской валюты по данным регулятора 93 рубля 19 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

что ж, как известно, из песни слов не выкинешь, да и зачем? Тогда подстать моменту всем любви и пожелаем. Разумеется, всех еще разочек. От чистого сердца приветствуем в прямом эфире Авторадио. Надеюсь, вы успеваете наслаждаться летом. Мы, соответственно, помогаем в этом как можем. Искусством сложения 7 минут, ну и в данном случае добрым словом. Кстати, за это отвечаю я, Иван Прудников. Страна, большущий привет, по возможности погромче.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Реклама. Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене. Для учебы концтовары покупай.
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.

секрет, не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночь.

Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Строительство новых жилых кварталов теперь должно предусматривать школы, детские сады, поликлиники, дороги и коммунальные сети. Об этом парламентской газете рассказал глава Думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. По его словам, такие требования стали частью механизма комплексного развития территорий. Кроме того, в отрасли сократили число административных процедур, а также сформировали единый реестр обязательных требований к строительству. Россияне стали активнее покупать машины с пробегом. В июле спрос вырос на 11% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Об этом пишут «Известия». Средняя стоимость автомобиля составила 1 400 000 рублей. Эксперты связывают оживление рынка со снижением ключевой ставки до 14%. Автокредиты стали доступнее, а часть покупателей вернулась к отложенным покупкам. Быстрее всего рос интерес к автомобилям Renault и Land Rover. Также в число лидеров по темпам роста вошли Havail, Suzuki и Citroën. Российский бизнес стал чаще отправлять сотрудников в командировки по стране. Как сообщает РИА Новости, во втором квартале особенно заметно выросло число деловых поездок в Сызрань, Владикавказ, Якутск и Магадан. При этом главным направлением по-прежнему остается Москва. В пятерку самых востребованных городов также вошли Петербург, Екатеринбург, Казань и Краснодар. В целом, статистика показывает, что география рабочих поездок постепенно становится шире. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.

0: вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
1: О, Каре. УГРН 11-177, 46-49, 15-00, Москва.
2: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
1: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, возможны осадки. Вечером температура воздуха плюс 22, ночью до плюс 19. Завтра ожидается переменная облачность до плюс 25 и небольшой дождь. Спонсор программы «Техцентр МКР».
2: Техцентр МКР. Полный цикл обслуживания вашего автомобиля. Кузовной ремонт и покраска, техническое обслуживание, ремонт подвески и тормозов. Также подберем запчасти. Вологда, окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Техцентр МКР. Доверьтесь профессионалам.
1: ИП Широкова Алена Николаевна.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: Мясной гурман.
7: Раз, два, взял. Новый грузовик УАЗ Профи Полуторка вытянет любой бизнес. Двускатная шиновка, увеличенная грузоподъемность, усиленная подвеска. УАЗ Профи с выгодой только у официального дилера в городе Вологда УАЗ Север. Подробности по телефону 55 93 93.
8: Автотент 35. Изготовление и ремонт тентов на автомобили, прицепы, лодки, вездеходы. При заказе у нас вы получаете качественные и недорогие изделия в минимальные сроки. 50 13 76. 50 13 76.
9: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда Профиль. Телефон 709 119. 709 119.

только плясала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 17.00.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Власти проработают меры поддержки бизнесменов, пострадавших после атак на Wildberries. Подробнее далее.
2: Про главное.
1: Министерство экономического развития готовит меры поддержки для предпринимателей, чей бизнес пострадал из-за атак на склады Wildberries. Об этом сообщил глава ведомства Максим Решетников, передает агентство ТАСС. По его словам, решения прорабатывают вместе с Минфином, Федеральной налоговой службой и Центральным банком. В первую очередь власти намерены помочь поставщикам и производителям восстановить работу, а также наладить бесперебойные поставки товаров. Речь идет о предпринимателях, чья продукция находилась в логистических центрах маркетплейса, которые подверглись атакам в последние недели. Конкретный перечень мер пока не представлен.
2: Про ДТП.
1: Столкновение с роботом-курьером может стать страховым случаем, хотя по закону такие устройства пока не считаются транспортными средствами, поэтому единого порядка компенсации при таких авариях пока нет. Как рассказали в Российском союзе автостраховщиков, получить выплату все же возможно. Все зависит от того, кто стал виновником и какие страховые полисы есть у сторон. Начальник управления методологии страхования Российского союза автостраховщиков Андрей Спиров рассказал Авторадио, как в таких случаях возмещается ущерб.
3: В настоящее время отсутствует такой вид страхования, как обязательное страхование роботов-доставщиков. Поэтому, когда мы говорим о ДТП с участием робота-доставщика, мы должны рассмотреть разные варианты, исходя из не только ОСАГО, но не для робота-доставщика, разумеется, а для автомобилиста, если он виновник, так и каких-то добровольных видов. Ну, предположим, ситуация, когда автомобилист, имея полис ОСАГО, оказался виновником столкновения и повредил робота-доставщика. Тогда это в чистом виде обязательное страхование, это самая ОСАГО. С полиса виновника, соответственно, можно получить выплату, как за любое другое имущество. Если виноват, ну, в кавычки возьмем, робот-доставщик, и он повредил чью-то машину, здесь нужно смотреть, есть ли у потерпевшей стороны, то есть у автомобиля в нашем примере, есть ли у него договор КАСКО.
1: В Российском союзе автостраховщиков отмечают, что вопрос об обязательном страховании роботов-доставщиков обсуждается все чаще. Однако для расчета тарифов пока не хватает статистики о количестве аварий и причиненном ущербе.
2: Про образование.
1: Больше 6 тысяч первокурсников поступили в этом году в московские колледжи на специальности в сфере креативных индустрий. Об этом сообщает Москва-24. Самым популярным направлением стал графический дизайн. Его выбрали свыше 2000 человек. Кроме того, абитуриенты поступали на кино и телепроизводство, анимацию, рекламу, ювелирное дело и создание одежды. Всего такие программы действуют в 31 колледже. При этом 2/3 учебного времени занимает практика.
2: Про нас.
1: Россияне все чаще переносят домашние тренировки на утро. Как пишет газета «РУ», короткое занятие в первой половине дня проще встроить в график. Вечером спорту мешают усталость, дорога, домашние дела и встреча. А утренние тренировки помогают заниматься регулярнее, поскольку рабочие и бытовые задачи еще не успевают изменить планы. Официальный курс доллара по данным Центрального банка сегодня 80 рублей 93 копейки. Курс европейской валюты по данным регулятора 93 рубля 19 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Если слезы от счастья, судя по всему, это не самый плохой путь, но я искренне верю, что, наоборот, ваши лица будут украшать настоящие улыбки, улыбки, которые будут вам возвращаться от родных, от близких. В целом, как-то нужно поддерживать позитив, естественно, эфир Авторадио этим и занимается. Стремимся к этому на ежедневной основе. Ну и поддерживаем также и добрым словом. В данном случае этим занимаюсь я, Иван Прудников. Страна, большущий привет! Лето продолжается. И, конечно же, им необходимо наслаждаться.

0: Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
1: Качественные, конечно.
2: Надежные, чтобы потом не было проблем.
3: Долговечные, проверенные временем.
0: Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
4: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
5: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Авторадио. Новости.
2: Здравствуйте, с вами Влад Гармашев. В Вологде отремонтировали Кувшиновский мост. Ранее на пешеходной части Кувшиновского моста образовался провал. Его устранили по поручению главы Вологды Сергея Жестяникова. Чтобы обеспечить безопасность жителей, сотрудники выполнили необходимый ремонт. Установили опалубку, засыпали яму щебнем, залили цементом. В Вологде продолжается масштабная работа по обновлению мостовых сооружений. Работы идут в рамках реализации народной программы «Единой России» и являются частью подготовки к юбилею Вологды в 2027 году. В Вологде благоустроят площадь у драматического театра. Об этом заявил глава города Вологды Сергей Жестяников. На территории площади демонтируют старый фонтан. Также будут установлены скамейки, качели, обустроены клумбы и смонтировано современное освещение. Работы пройдут на средства инвестора. Кроме того, драматический театр получит архитектурную подсветку. Подсветка будет установлена благодаря средствам субсидий, полученной в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Обновление площади у драмтеатра – часть большой подготовки Вологды к юбилею в 2027 году. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО. А это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологды РФ.
0: Авторадио.

0: Замена! И какая? Амортизаторы, диски, колодки и свечи бренда Links Auto в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.vital.ru.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат Almag Plus – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. Almag Plus – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
5: А в каком магазине можно купить все для школы?
6: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
7: У Максимату, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
8: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.

0: Квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+. Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
2: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club – кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
5: Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама ПАО «Сбербанк 0+.
6: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями. Возможны осадки. Вечером температура воздуха плюс 22. Ночью до плюс 19. Завтра ожидается переменная облачность до плюс 25. И небольшой дождь.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Отпуск может быть и дома. Свой бассейн от Франмер и каждый день как на курорте. Проект «Монтаж под ключ». В Вологде уже работает офис продаж. Вологодская Слобода, 5. 8 800 2005 035. Франмер – ваш бассейн мечты.

0: автомобиле «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Мы создали для вас новое поколение полноприводных автомобилей ГАЗ. Мы добавили высочайшего уровня проходимости. Мы разработали специальные условия покупки автомобилей ГАЗ 4x4. Только у официального дилера «Автоэкспресс» город Вологда. Улица Железнодорожная, 50В. Телефон 55 99 20.
3: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
4: Только до конца месяца. Ликвидация Geely Atlas в Мартен от 2 090 000 рублей. Гарантия 5 лет и набор дополнительного оборудования в подарок. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. Geely Мартен. Вологда. Гагарина 66. Подробности по телефону 51 77 77.
5: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
6: Ворота и калитки. Распашные, откатные. Профиль-центр. 54-54-54-54.
7: Звук вашего уюта звучит так?
8: Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
9: Огромный выбор станков в магазине «Бобер». Для любых задач, от небольших работ до масштабного производства. Доступные цены, проверенные бренды. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.

0: Реклама. Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Platinum» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
3: ООО Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 18:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В старших классах поменяют программу точных и естественных наук. Подробнее далее.
3: Про главное.
2: С 1 сентября 2027 года математика, физика, химия и биология в 10 и 11 классах станут более прикладными. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на Министерство просвещения. Изменения предусмотрены новым федеральным образовательным стандартом. На уроках больше внимания будут уделять практическому применению знаний и решению задач, с которыми школьники могут столкнуться за пределами класса. Помимо этого, в программу войдет работа с нейросетями. Старшеклассники будут изучать основные этапы машинного обучения, устройство моделей искусственного интеллекта и принципы их работы. Ученикам предстоит не только пользоваться готовыми нейросетевыми сервисами, но и понимать, как создаются и обучаются подобные системы.
3: Про транспорт.
2: Российские регионы получили право самостоятельно решать, какие автобусы можно допускать на выделенные полосы. Изменения в закон о безопасности дорожного движения уже вступили в силу. А речь идет о машинах массой больше 5 тонн, рассчитанных как минимум на 8 пассажиров. В Минтрансе отмечают, что новые правила могут быть полезны при проведении массовых мероприятий и организации туристических перевозок. Решения будут принимать региональные и местные власти с учетом особенностей дорожной сети. Предполагается, что это поможет автобусам точнее соблюдать расписание, а пассажирам проводить меньше времени в дороге. О том, насколько новый механизм повлияет на дорожную ситуацию, Авторадио рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хейцер.
4: Например, в Москве, когда появились первые выделенные полосы, то выходные дни, сначала в субботу-воскресенье, а потом только в воскресенье, могли ездить обычные автомобили. На самом деле, принципиально на ход событий это не влияло, потому что у нас загрузка в выходные дни в городах, конечно, меньше. Многие автовладельцы для себя приняли решение просто не пользоваться этими полосами даже в выходные дни, чтобы потом в автоматическом режиме в будни по ним не поехать и не прилетел бы штраф. В целом, неплохая инициатива. Насколько это разгрузит стоящее движение, непонятно, но в любом случае региональным властям виднее, и таким образом они смогут регулировать транспортные потоки, чтобы, если пробки существуют, то умело их при помощи этого механизма рассасывать.
2: Раньше самостоятельно регулировать доступ транспорта на выделенные полосы могли только Москва, Санкт-Петербург и Севастополь.
3: Про торговлю.
2: В России вновь обсуждают эксперимент по дистанционной продаже алкоголя через Почту России и маркетплейсы. Об этом сообщил замглава Минфина Алексей Сазанов, передает РИА Новости. Сейчас вопрос прорабатывают несколько ведомств. Первоначально эксперимент предлагали провести еще в 2021 году в Москве, Подмосковье и Мордовии. Через интернет планировалось продавать российское вино, а участвовать могли только компании с необходимыми лицензиями. Позднее обсуждение приостановили из-за разногласий между ведомствами. В частности, против инициативы выступали Минздрав и Роспотребнадзор. Конкретные сроки запуска эксперимента пока неизвестны. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра – 81 рубль 41 копейка. Курс европейской валюты по данным регулятора – 94 рубля 6 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед!

0: Ну и как же хорошо, когда нет никакой драмы, когда все у вас прекрасно, когда все у вас на 10 из 10. И, надеюсь, авторадио в этом тоже принимает непосредственное участие. Дамы и господа, леди и джентльмены, уже можно сказать, добрый вечер. Вы остаетесь вместе с любимой радиостанцией, и пусть она, конечно же, дарит вам прекрасную музыку. Меня зовут Иван Прудников. Еще раз всем большущий привет.
1: Мы выбираем путь, идем к своей мечте.

Реклама. Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.

0: продаешь авто? Звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99. Выкуп за 1 час. Деньги наличными.
1: Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54, 54, 54. Куда поместится лето? В новый кроссовер J-Cub J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это J-Cub J6 от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. J-Cub J6 готов к приключениям. Подробности в Мартен на окружном шоссе 33. Телефон в Вологде 239-939.
2: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие!
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: Мясной гурман.
7: Скоро в школу, не зевай. В Доброцене для учебы канцтовары покупай.
8: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
9: В Доброцене выгодные цены.
10: Крутые мужики летом не расслабляются. Они на тракториста обучаются.
11: Запишись в учебный центр «Спецкадр» и получи востребованную профессию. Проводим обучение на тракториста, машиниста экскаватора и автогрейдера, водителя-погрузчика, оператора-харвестера и форвардера. Учебный центр «Спецкадр». Вологда. Горького, 91. Телефон 8-800-222-89-90.
12: Реклама на Авторадио.
13: 70-72-82.
14: Видишь этот взгляд? Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк. Теперь лишь длинный гудок.

Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Международный аэропорт Шереметьево исключили из списка стратегических предприятий и акционерных обществ. Такой указ подписал Владимир Путин. При этом основной профиль работы аэропорта должен сохраниться, а его мощности модернизироваться. В документе также установлен запрет на продажу акций иностранным лицам и компаниям, которые находятся под их прямым или косвенным контролем. Правительству поручено учитывать эти условия при возможном отчуждении акций. Ростелеком сообщил о полном восстановлении работы после кратковременного сбоя. Как сообщает РИА Новости, неполадки продолжались 29 минут и могли повлиять на доступ к части сайтов и интернет-сервисов. Для устранения проблемы трафик перевели на резервное оборудование. Ранее пользователи из разных регионов жаловались на перебои в работе банковских приложений, сайтов и других онлайн-сервисов. Сейчас инфраструктура оператора работает в штатном режиме. Разрешения на работу в такси в России имеют больше 940 тысяч автомобилей. Об этом сообщил глава агентства «Автостат» Сергей Целиков. Самыми распространенными марками остаются «Лада», «Киа», «Хёнде» и «Фольксваген». При этом среди новых машин все заметнее китайские бренды и кроссоверы. Эксперт объяснил это изменением рынка. Сейчас на внедорожники и кроссоверы приходится около 3/4 предложений, и поэтому перевозчики все чаще обновляют парк именно такими машинами. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Масло, масло, масло, масло. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
4: 0+, реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Да, в шумных местах.

0: можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
1: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
2: А в каком магазине можно купить все для школы?
3: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
4: УУ «Максима Групп», Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
5: А правда, что Т2 можно добавлять в группу не только семью?
6: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
7: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
8: Подробности на campagetto.t2.ru.
9: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
10: Крош, это ты?
11: Ты елки-голки. А кто еще-то?
12: Новое измерение приключений.
13: Крош с ежиком. У них терминал.
14: Доигрались.
15: Смешарики сквозь вселенные.
16: Елки-голки.
15: Уже в кино. Категория 6+.
17: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями. Возможны осадки. Вечером температура воздуха плюс 22. Ночью до плюс 19. Завтра ожидается переменная облачность до плюс 25. И небольшой дождь.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Отпуск может быть и дома. Свой бассейн от «Франмер» и каждый день как на курорте. Проект «Монтаж под ключ». В Вологде уже работает офис продаж.
3: Вологодская Слобода, 5.
2: 8-800-2005-035. «Франмер». Ваш бассейн мечты.
4: Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой Visus Absolute. Вологда, Марии Ульяновой, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр 54-54-54.
6: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
7: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
8: Устали от шума и запаха бензина? Покупайте «Greenworks» в магазине «Бобер». Газонокосилки, триммеры, цепные пилы, электроинструмент. Инструмента много, аккумулятор один. «Greenworks». Ждем вас в Вологде, улица Ярославская, 11А.
9: Этим летом Белджи Мартен дарит шанс на путешествие. При покупке автомобиля Белджи до 31 августа участвуйте в розыгрыше путевки на двоих в Беларусь. Белджи в Мартен. Начните свое путешествие сегодня. Вологда, Гагарина, 66. Телефон 51-77-77. Подробности об организации, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения в дилерском центре.

0: Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
1: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержке Пауэрбанк ПСБ. С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16.
2: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Москвич». Не оферта.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 19.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Минфин назвал возможные меры поддержки пострадавшего бизнеса. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Стали известны возможные меры поддержки предпринимателей, чьи товары пострадали при атаках на склады Wildberries. Как сообщают Вести, правительство обсуждает отсрочку или рассрочку по налогам. Бизнес также просит компенсировать ущерб, либо разрешить учитывать потери при расчете налога на прибыль. Условия будут зависеть от размера убытков и платежеспособности компаний. Конкретные предложения Минфин рассчитывает представить на следующей неделе. Главной задачей прорабатываемых решений является оперативное восстановление бесперебойных поставок товаров потребителям.
3: Про мошенников.
2: Аферисты все чаще делают ставку не на технический взлом, а на психологическое давление. Об этом предупреждает Центральный банк, передает парламентская газета. Злоумышленники представляются сотрудниками банков или правоохранительных органов и убеждают людей самостоятельно переводить деньги. Во втором квартале число таких атак выросло почти в полтора раза, до 28,5 тысяч. При этом банки и регулятор заблокировали почти 17,5 миллионов подозрительных операций на сумму около 1 триллиона 900 миллиардов рублей. Однако похитить у граждан и бизнеса мошенникам все же удалось больше 7 миллиардов. Чаще всего деньги уходили через банковские карты и систему быстрых платежей.
3: Про автомобили.
2: Российские автомобилисты стали заметно чаще жаловаться на выплаты и ремонт по ОСАГО. За первое полугодие финансовому омбудсмену поступило почти 70 тысяч обращений. Это примерно на 20% больше, чем годом ранее. Об этом пишет журнал «За рулем». Большинство споров связано с отказами направлять машины в автосервис и нарушением установленного срока ремонта. Сейчас восстановление автомобиля по ОСАГО предлагают лишь небольшой части пострадавших. Остальным выплачивают деньги, которых зачастую не хватает на покрытие реальных расходов. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал Авторадио, почему водители все чаще оспаривают решения страховых компаний.
4: Здесь речь идет не про претензии и жалобы в целом, они понятны. Заниженная стоимость запчастей в справочниках РСА, соответственно, приводит к заниженным выплатам. А тарифы растут, и люди это видят, попадают в эти ножницы тарифно-выплатные и, соответственно, не понимают, зачем им полис ОСАГО. И зачастую идут в суды. Просто жалобу нужно отправить формально для того, чтобы потом получить возможность судиться. То есть в перспективе мы увидим плюс 20% судов для страховых компаний, а суды страховой компании традиционно проигрывают. Поэтому мы увидим рост убытков у страховых компаний, рост возмущения у страховых компаний тому факту, что им приходится кому-то что-то платить. И, соответственно, мы увидим увеличение тарифа.
2: В страховом сообществе предлагают увеличить допустимый срок ремонта с 30 до 45 дней. При этом эксперт предупреждает, что обжалование решения страховщика может занять много времени, а также требует знания юридических процедур. Официальный курс доллара по данным ЦБ на завтра – 81 рубль 41 копейка, евро – 94 рубля 6 копеек. А между тем, в банке игры «Много денег. Счастливый сезон» сейчас 15 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму, а значит, что очень скоро мы сыграем на 30 тысяч рублей. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: волнам Авторадио, по волнам любимой музыки, и, конечно же, по волнам игры «Много денег», по волнам счастливого сезона. 15 тысяч в банке, которые наш партнер удвоит, а значит, на 30 тысяч рублей. Мы сыграем на волнах Авторадио здесь сейчас. Делаем погромче и будьте готовы к звонку.
1: «Много денег» на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Да, мечты сбываются благодаря Авторадио. И, естественно, удваивает все ваши выигрыши Озонбанк. Второй год он с нами. И это для слушателей большой подарок. Тем более, помимо удвоений, есть еще и дополнительный суперфинал от Озонбанка в конце года, что тоже будет настоящим эфирным праздником. Дополнительная мечта. Почему нет? Мы приближаем третий суперфинал. Две мечты в процессе реализации. Ну и вот, соответственно, мы хотим, чтобы вы этой мечтой с нами поделились. Для этого традиционно, как и раньше, нужно заглянуть на сайт Авторадио, заменить гудок в мобильном. Наш фирменный гимн, вам удобный сервис, предлагает поделиться своей мечтой. Сделайте это, и будет вам счастье. Каждый мечтает о чем-то своем. Что вам необходимо? Вот просто сделайте паузу, решите, что для вас самое главное. Заходите на сайт и рассказывайте нам об этом. И в рамках суперфиналов, соответственно, ваши мечты будут становиться реальностью. Ну, а пока в сумме 30 тысяч рублей, что тоже очень неплохо. И эти деньги, возможно, сейчас себе заберет. Рулетка останавливается. Возможно, себе заберет Дмитрий из Ростовской области. Цитирую мечту. Хочу иметь свое собственное жилье, хотя бы маленькую однокомнатную квартиру. Вот, 4 квартиры Авторадио за свою историю уже разыграло. Пожалуйста, Дмитрий, возможно, ваша 5-я юбилейная ждет вас. Может быть, даже и в предстоящем 3-м суперфинале. Пока можем предложить деньги. И, естественно, верим в Дмитрия. Верим, во-первых, в то, что сейчас гимн Авторадио. Да, ворвется. Есть контакт.

0: В данном случае с Дмитрием мы не сможем поговорить. Судя по всему, занят человек, не может разговаривать. Такое случается. Но так или иначе, мечта Дмитрия, естественно, остается в активе. Номер, естественно, Дмитрия остается в игре. Тем более, учитывая, что номер участвует неограниченное количество раз, можем дозвониться Дмитрию вновь. А пока же 3000 рублей за гимн Авторадио, который, как и обещали, удваивает Озонбанк. И уже очень скоро Дмитрий сможет получить эти деньги на карту Озонбанка. Давайте запустим рулетку. В банке с этой минуты становится 17 тысяч. Подрастаем. Да будет так. Правила для всех равны. Двигаемся исключительно вперед. И, естественно, всем еще разочек пожелаем удачи. Она пригодится. Она пригодится вам и в третьем суперфинале, может быть, в четвертом, может быть, в пятом, а может быть, в шестом дополнительном суперфинале, который состоится в конце года. Да, именно там Озонбанк исполнит еще одну мечту наших слушателей. Ну, а удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. Сказано, достаточно, нужны действия.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
2: Реклама спонсора.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте.

0: Реклама.
1: Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. «Профиль-центр» 54-54-54.
2: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер J-Cub J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это J-Cub J6 от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон, огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. J-Cub J6 готов к приключениям. Подробности в Мартен на окружном шоссе 33. Телефон в Вологде 239 939.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. В России появится новый кластер по огранке алмазов. Такой указ подписал Владимир Путин. Предприятия разместят в Якутии и Смоленской области. Работать в кластере смогут компании, которые пройдут отбор и войдут в специальный реестр. Новая структура должна способствовать развитию российской алмазообрабатывающей отрасли. Иностранные абитуриенты при поступлении в российские вузы будут сдавать единый экзамен по русскому языку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника президента Елену Ямпольскую. Проект новой системы испытаний уже подготовлен. Сейчас каждый университет самостоятельно определяет содержание и формат проверки. Единый экзамен должен установить общие требования к знанию языка для всех поступающих из-за рубежа. Мошенники начали заманивать россиян вознаграждением за участие в якобы соцопросах. Об этом пишет Газета.ру. Во время разговора злоумышленники пытаются получить персональные данные, доступ к аккаунтам или записать голос для создания дипфейка. Специалисты советуют насторожиться, если за простой опрос обещают несколько тысяч рублей. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
1: 0+ реклама. ООО Яндекс. Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
2: Так, команда готова к бою. А ходовая? Бесплатная диагностика ходовой части в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получайте их в ответ. Празднуйте день рождения Мира танков с нами. Срок акции с 5 по 19 августа. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов и выигрышей, сроков, месте и порядке получения на tanki.ru/подарки. 12+.
4: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
5: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Средства для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра 607 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
9: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
10: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.

0: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
1: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
2: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город-курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
3: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
4: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, возможны осадки. Вечером температура воздуха плюс 22, ночью до плюс 19. Завтра ожидается переменная облачность до плюс 25 и небольшой дождь. Спонсор программы «Техцентр МКР».
2: Техцентр МКР. Полный цикл обслуживания вашего автомобиля. Кузовной ремонт и покраска, техническое обслуживание, ремонт подвески и тормозов. Также подберем запчасти. Вологда, окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Техцентр МКР. Доверьтесь профессионалам.
1: ИП Широкова Алена Николаевна.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Нужен бетон? В Гросс-сервисе он. Запиши телефон 58 00 86. 58 00 86.
4: Огромный выбор станков в магазине «Бобер». Для любых задач, от небольших работ до масштабного производства. Доступные цены, проверенные бренды. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 8 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. 35 иностранцам предъявили обвинение за участие во вторжении в Курскую область. Подробнее далее.
3: Про главное.
2: Следственный комитет предъявил очные и заочные обвинения 35 иностранным наемникам, участвовавшим во вторжении в Курскую область в августе 2024 года. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Среди обвиняемых граждане Грузии, Соединенных Штатов, Новой Зеландии, Литвы, Великобритании и других стран. По данным СК, они находились в составе украинских вооруженных формирований. Расследование в отношении 28 человек уже завершено, а еще 7 уголовных дел остаются в производстве. В ведомстве также сообщили, что с начала вторжения погибли 640 мирных жителей, а еще 561 человек получил ранения.
3: Про топливо.
2: Правительство разрешило до июля 2027 года производить, возить и выпускать в обращение бензин экологических классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Решение носит временный характер и направлено на обеспечение стабильного снабжения внутреннего рынка автомобильным топливом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство энергетики. Там отметили, что решение позволит направить дополнительные объемы автомобильного бензина на внутренний рынок, а также сохранить устойчивость топливообеспечения и минимизировать риски возникновения перебоев с поставками. Вице-премьер Александр Новак ранее отмечал, что дефицит топлива на рынке топлива в России сокращается. Также снизилось количество регионов с очередями на АЗС.
3: Про недвижимость.
2: В Москве повысили требования к числу парковочных мест в новых жилых комплексах. Теперь их количество будет зависеть от площади квартир. Чем просторнее жилье, тем больше мест должен предусмотреть застройщик. Новые правила призваны сократить нехватку парковок во дворах. Однако дополнительные расходы на строительство паркингов могут отразиться на стоимости самих новостроек. Член Национального совета Российской гильдии риэлторов Ольга Филитович рассказала Авторадио, какие квартиры могут подорожать заметнее всего.
4: Я думаю, что ярче всего подорожание затронет квартиры, которые площади больше 100 квадратных метров. В меньшей степени это затронет квартиры от 70 до 100 квадратных метров, потому что норматив для них вырос в разы до 1,6 там, по-моему, машинное место. И застройщик будет вынужден закладывать их в цену строительства уже, более одного паркинга. Как это будет происходить покупать? Все-таки машины, место и квартира – это разные объекты недвижимости. Это будет два разных договора купли-продажи. Цена квадратного метра увеличится. Вот это сейчас норматив, он увеличивается в разы по количеству машин и мест, да, на ЖК. И вот поскольку строительство одного машин и места где-то 1,5-3 миллиона сейчас обходится застройщику, и количество машин и мест должно будет вырасти, скорее всего, будет плавное увеличение квадратного метра на все квартиры.
2: Новые требования будут действовать только для проектов, которые еще не прошли согласование. Жилые комплексы, уже получившие к 5 августа разрешение на строительство, заключение экспертизы или утвержденные архитектурные решения, перепроектировать не придется. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра 81 рубль 41 копейка, евро 94 рубля 6 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Зеленого цвета.
1: Мир и правда зеленеет пока еще за окном, друзья, но желтым он может стать очень скоро, да, лет на исходе. Поэтому каждый его день очень важен. Наслаждаемся им максимально. Ну и делаем это естественно, конечно же, под лучшую музыку Авторадио. Привет, дамы и господа, привет, дорогие мои. Зовут меня Олег Пивунов. В прямом эфире заступаю вместе с вами, провожу этот вечер. Пусть все будет хорошо. Сегодня, кстати, Всемирный день горчицы и день подкаблучника. Представьте.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Почти 27 миллионов россиян уже пользуются электронными трудовыми книжками. Как сообщает телеканал 360 со ссылкой на социальный фонд, за последний год их число выросло еще на 3 миллиона 600 тысяч. Цифровой документ позволяет самостоятельно проверять сведения о работе и кадровых изменениях. При этом бумажную книжку советуют сохранять, если в ней есть данные о трудовой деятельности до 2020 года. Министерство просвещения предложило усилить контроль за проведением Всероссийской олимпиады школьников. Как пишет парламентская газета, порядок испытаний хотят согласовывать с Рособорнадзором и использовать часть инфраструктуры ЕГЭ. Речь идет о разработке и хранении заданий, сроках проведения и утверждении результатов. Авторы инициативы считают, что это повысит объективность олимпиад, победители которых могут поступать в вузы без вступительных испытаний. В Новой Зеландии впервые за 15 лет выпал снег. Как пишет The Guardian, из-за притока холодного воздуха из Антарктики температура местами опустилась до минус 9 градусов. Жители вышли кататься по улицам на лыжах и сноубордах. Одновременно в стране резко выросло потребление электричества. Операторы энергосетей предупреждают, что в ближайшие дни из-за холодной погоды может возникнуть дефицит мощности. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
1: ООО Каре. УГР 11-177-46-49-15-00. Москва.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
6: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
7: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
8: Подробности на campageta.t2.ru.
9: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получайте их в ответ. Празднуйте день рождения Мира танков с нами. Срок акции с 5 по 19 августа. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на tanki.su/подарки. 12+.
10: Планируете покупку или продажу недвижимости и хотите защитить свои интересы в сделке? Решение есть. Слушайте на Авторадио программу «Про недвижимость» о том, как купить квартиру безопасно, быстро и удобно, без лишних тревог и визитов в банк. И как оформить аккредитив прямо в телефоне всего за 3 минуты. Все подробности об аккредитиве Сбера в программе «Про недвижимость» на Авторадио.
11: ПАО «Сбербанк». Категория 18+.
12: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026».

Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями. Возможны осадки. Вечером температура воздуха плюс 22. Ночью до плюс 19. Завтра ожидается переменная облачность до плюс 25. И небольшой дождь.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Реклама. Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама. ПАО «Сбербанк. 0+.»
1: Финальный отчет. Только до 6 сентября в театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов, около 1,5 миллионов зрителей и тысячи восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 21.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В ООН осудили атаки беспилотников на российские регионы. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш осудил недавние атаки украинских беспилотников на российские регионы, которые привели к жертвам среди мирных жителей и повреждению гражданской инфраструктуры, передает РИА Новости. В ООН также выразили обеспокоенность ростом рисков для судоходства в Черном и Азовском морях и призвали к срочной деэскалации и прекращению огня. В российском Министерстве иностранных дел ранее заявили, что Москва остается открыта к дипломатическому урегулированию, однако ожидает конструктивного подхода от западных стран и последовательной позиции Киева.
3: Про инициативы.
2: В России предложили ввести федеральную выплату на подготовку школьников к новому учебному году. По словам замсекретаря Общественной палаты Владислава Гриба, ее размер может составить 15 тысяч рублей на каждого ребенка с 1 по 11 класс. Он отметил, что семьям приходится покупать не только канцелярию, но также школьную спортивную форму и обувь. Такая помощь, по его мнению, заметно снизит нагрузку на семейный бюджет.
3: Про вузы.
2: Инженерные направления, информационные технологии, математика и естественные науки стали самыми востребованными у российских абитуриентов. Об этом «Вестям» рассказал глава Министерства образования и науки Валерий Фальков. По его словам, интерес к этим специальностям стабильно растет. На новый учебный год вузы уже зачислили 117 тысяч человек. Отдельная квота заполнена более чем на 73%. Переход на новую модель высшего образования планируют завершить в течение 3 лет.
3: Про работу.
2: Возраст стал главным скрытым барьером при приеме на работу в России. По данным исследования, этот фактор назвали 63% работодателей. Больше половины компаний также могут отказаться от кандидата из-за его поведения и сложностей в общении. На 3-м месте оказались негативные отзывы с предыдущего места работы. Руководитель пресс-службы ХХРУ в регионах Мария Бузунова рассказала Авторадио, в каких случаях работодатели особенно внимательно изучают рекомендации.
4: Это часто зависит от должности. Чаще всего это касается руководящих позиций. На рядовые позиции проверка может быть менее тщательной с точки зрения отзывов. И это, правда, может в каждом 5-м случае наличие положительных рекомендаций быть решающим фактором при выборе, например, из 2, в целом, похожих друг на друга кандидат. И около 50% рекрутеров, то есть каждый второй, признаются, что могут отказаться искателю при получении плохой характеристики с предыдущего места работы. Поэтому, да, негативные отзывы из предыдущего места работы, так же, как положительные, могут быть важными факторами при выборе соискателя на особенно руководящую должность. Можно ли просить рекомендательное письмо при уходе? Да, это действительно может быть вашим активом. Письменная рекомендация может быть неким документом со стороны работодателя, особенно если, например, она действительно подсвечивает какие-то реальные достижения в цифрах, фактах.
2: Среди других возможных причин отказа работодатели назвали банкротство кандидата, его внешний вид, татуировки и пирсинг. При этом большинство компаний стараются сообщать о своем решении корректно, чаще всего в мессенджере, по телефону или сразу после собеседования. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра 81 рубль 41 копейка, евро 94 рубля 6 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио.

0: это главный вопрос.
1: Для Авторадио ответы на все вопросы ясны и понятны. Будьте счастливы, друзья, и пусть все у вас будет прекрасно, отвечаем мы. Особенно, если вы в пути, двигайтесь только вперед под лучшую музыку на любимой радиоволне. Здравствуй, страна, во все города включения. Лучи добра и мои приветы. Зовут меня Олег Пивунов. Добрый вечер.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно, вне озон, на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования озон-карты, размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условия программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
0: Реклама.
6: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Басты твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.

0: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
1: Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
2: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
4: Авторадио.

0: Вспоминаются мне, собственно, года юные, друзья, когда мы с одноклассниками тоже придумывали друг другу, ну, не прозвище, скажем так, а имена наши на какой-то лад такой иностранный переводили. Ну, вот вспомните, наверняка такое было, возможно, и в вашей молодости. А может быть, осталось и сейчас, как-то ласково называете друг друга. Я же называю вас всех моими друзьями и приглашаю в прямой эфир Авторадио. Включайте его максимально громко, наслаждайтесь этим вечером. Мое имя по-прежнему Олег Пивунов. Остаюсь в эфире и вам желаю прекрасного настроения. Это Авторадио. Здрасте.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями. Возможны осадки. Вечером температура воздуха плюс 22. Ночью до плюс 19. Завтра ожидается переменная облачность до плюс 25. И небольшой дождь.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве
0: 22:00. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
3: Про главное.
2: Спустя 2 года после вторжения ВСУ в Курскую область неизвестной остается судьба 302 жителей приграничных районов. Такие данные агентству ТАСС привела уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. По ее словам, поиск людей, с которыми пропала связь, с первых дней остается одной из самых острых проблем. Для оперативного обмена сведениями она открыла прямой канал связи с украинским омбудсменом Дмитрием Лубенцом. В том числе стороны будут передавать справки, необходимые семьям погибших для получения социальных выплат. Такой механизм понадобился из-за разрыва дипломатических отношений. В Следственном комитете сообщили, что ущерб региону составил почти 505 миллиардов рублей. Погибли 640 мирных жителей, а еще 561 человек получил ранения. Потерпевшими признаны более 87 тысяч человек.
3: Про помощь.
2: Минэкономразвития готовит меры поддержки для предпринимателей, чей бизнес пострадал после атак на склады Wildberries. Об этом сообщил глава ведомства Максим Решетников. Решения прорабатывают вместе с Минфином, Федеральной налоговой службой и Центральным банком. В первую очередь власти намерены помочь поставщикам и производителям восстановить работу, а также наладить бесперебойные поставки товаров. Речь идет о предпринимателях, чья продукция находилась в логистических центрах маркетплейса, подвергшихся атакам в последние недели. Конкретный перечень мер пока не представлен.
3: Про интернет.
2: Работа интернета после масштабного сбоя восстановлена. По данным сервиса сбой.рф, пользователи из разных регионов жаловались на недоступность российских сайтов, банковских приложений и других онлайн-сервисов. Больше всего сообщений поступило из Москвы, Петербурга, Краснодарского края, Новосибирской, Ростовской, Свердловской областей и других регионов. Позднее Ростелеком сообщил о кратковременных неполадках, которые продолжались 29 минут и могли повлиять на доступ к части ресурсов. Для устранения проблемы трафик перевели на резервное оборудование. Сейчас инфраструктура оператора работает в штатном режиме.
3: Про пенсии.
2: Средняя пенсия в России за 5 лет выросла почти на 10 тысяч рублей. Как сообщает ТАСС со ссылкой на социальный фонд, к началу июля она достигла 25 401 рубля. В 2021 году показатель составлял 15 801 рубль. Сейчас в стране насчитывается около 40,5 миллионов пенсионеров. Самые высокие средние пенсии по старости зафиксированы на Чукотке. Больше 45,5 тысяч рублей. Далее следует Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Камчатский край.
3: Про мошенников.
2: Аферисты начали обманывать подростков, недавно достигших совершеннолетия, под предлогом переоформления номера телефона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы МВД. Сначала злоумышленник представляется сотрудником оператора связи и просит назвать код из СМС. Затем жертве звонят якобы из службы безопасности госуслуг и сообщают, что из личного кабинета выгружают персональные данные. После этого к разговору подключается лжесотрудник Центробанка. Он утверждает, что семейные деньги используются в преступной схеме и пугает подростка возможным обыском. В итоге жертву убеждают задекларировать сбережения и перевести их на указанные счета. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра 81 рубль 41 копейка, курс евро 94 рубля 6 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Ну а мы с вами вот так вот завтра проснемся и поймем, что наступил-то тот самый чудесный, великолепный день под названием пятница, который, собственно, отделяет нас от всех трудностей будних и приводит к великолепному уикенду. Кстати, планировать эти выходные можно, естественно, с авторадио. Записывайте прямой эфир в свои планы, потому что в нем много есть чего, что поможет вам, ну, и богаче стать, и повеселиться, потанцевать, и поздравить близких. Не буду всех карт раскрывать. Если еще не проводили выходные дни вместе с Авторадио, то попробуйте. Ну, а перечень всех развлечений найдете на нашем официальном сайте avtoradio.ru. Зовут меня Олег Пивунов, по-прежнему с вами в прямом эфире, друзья. Продолжаем слушать хорошую музыку, и надеюсь, что настроение у вас великолепное.

0: Реклама.
1: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
2: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.

Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117. Авторадио.

Совершенно прекрасная аллегория к нашей кипящей, бурлящей просто и быстрой жизни 21 века, друзья. Ну что сказать, время действительно перемалывает буквально все, но уверен, что хорошие моменты мы с вами никогда не забудем. Кстати, в этой, собственно, кипящей...

0: Большой склад проверенных автомобилей в Вологодской области. Звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99.
1: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
2: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Официальный дилер BelGee Martin. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш BelGee на привлекательных условиях всегда в Martin. Успевайте забронировать. Вологда. Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
5: В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон, огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям. Подробности в Мартен на окружном шоссе 33. Телефон в Вологде 239-939.
7: Крутые мужики летом не расслабляются. Они на тракториста обучаются.
8: Запишись в учебный центр «Спецкадр» и получи востребованную профессию. Проводим обучение на тракториста, машиниста экскаватора и автогрейдера, водителя погрузчика, оператора харвестера и форвардера. Учебный центр «Спецкадр». Вологда. Горького 91. Телефон 8 800 222 89 90.
9: Автотент 35. Изготовление и ремонт тентов на автомобили, прицепы, лодки, вездеходы. При заказе у нас вы получаете качественные и недорогие изделия в минимальные сроки. 50 13 76. 50 13 76.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 23:00.
0: Авторадио. Номер один.

хлопаем удивленно ресницами. Не забываем, что завтра пятница. Да, большая часть страны, кстати, в нее уже погрузилась. Москва и прилегающие территории к последнему рабочему дню недели скоро также присоединится. Это ли не прекрасно, друзья? Желаю вам пятничного уже настроения и предлагаю прямо сейчас на Авторадио погрузиться в небольшое озеро великолепной лирики. Будьте рядом.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну плюс. Реклама.

0: продаешь авто, звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99. Выкуп за 1 час, деньги наличными.
1: Этим летом BLG Martin дарит шанс на путешествие. При покупке автомобиля BLG до 31 августа участвуйте в розыгрыше путевки на двоих в Беларусь. BLG в Martin. Начните свое путешествие сегодня. Вологда, Гагарина, 66. Телефон 51-77-77. Подробности об организации акции и правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в дилерском центре.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер J-Cub J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это J-Cub J6 от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. J-Cub J6 готов к приключениям. Подробности в Мартен на окружном шоссе 33. Телефон в Вологде 239 939.

В любовных отношениях иногда приходится извиняться. Не стесняйтесь это делать. Идите навстречу любимым, а лучше вообще не ссорьтесь. Мир вашему дому и любимой музыкой вас будет обеспечивать и далее Авторадио. Продолжаем летнюю ночь. Отправляю вам пожелания вселенского счастья и вот эту красивую балладу.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один.

медлячок, чтобы ты заплакала. И пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл, успел выпускной ты в красивом платьице. И тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться.

Банально и неумело сыграл на гитаре, а получился суперхит, который слушает вся страна, да и не только. За ее пределами тоже много есть поклонников творчества Басты. Добрый вечер, друзья, хорошего вам и доброго часа. Это Авторадио, зовут меня Олег Пивунов. Согласитесь, иногда вещи, которые мы делаем непринужденно, не задумываясь о результате, выходят просто чудесно. Того вам и желаю. Движемся вперед по музыкальному эфиру. Страна, привет! Я пусть...

Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус,

радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00 ночи.
0: Авторадио. Номер 1.

Ну, скажу я вам, считанные часы остаются до того, как мы с вами можем почилить. Ну, а что, один рабочий день, самый главный в неделе, потому что последний, а потом уикенд, да еще и уикенд с Авторадио. Друзья, у нас на волнах Первого автомобильного так много всего интересного в выходные. Подробности советую почитать на авторадио.ру. Движемся дальше на любимой радиоволне. Зовут меня Олег Пивунов. Всем привет!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Радиоканал Авторадио Вологда. Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ФС 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер 1.

Ощущение мира на ладони наверняка присутствует у людей очень уверенных и сильных в себе. Так что вам и желаю быть именно такими. Вперед, движемся на волне любимой радиостанции, волне музыкальной, а музыка 24/7 в режиме нон-стоп на Авторадио. Поэтому делаем приемники на комфортную громкость, а слушать нас, кстати, можно и в интернет-вещании, и через мобильное приложение, ну и, конечно, на старой доброй FM-волне.

Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер 1.

Только знакомые и любимые мега-хиты в прямом эфире Авторадио. Здравствуйте еще раз. Всем доброго часа, если вы с нами его проводите. У микрофона Олег Пивунов. Если кто-то еще в пути на ночных автострадах, будьте внимательны и аккуратны, друзья. Счастливой вам дороги. Ну и музыка, конечно же, скрасит этот путь. Зовут меня Олег Пивунов. Всем еще раз здравствуйте.